0: она расцвела.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Командер». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Командер» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый 10-й мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Командер». «Командер» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Командер» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
4: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

большие зеркала, ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 100 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами.

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack T9. Победитель премии «Внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву.

0: песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
2: Не оферта.
4: Радио «Шансон».
1: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «За Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Тенет Т8 – это пространство и уверенность. Вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Тенет Т8 – для новых моментов. От 2 миллионов 705 тысяч рублей. Подробности в Тенет Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно

письмо ей послал с фотографией. Чубчик свой расчесал на пробор. Прочитал перед тем, как заклеивать, чтобы не был бы в чем перебор. И она через месяц ответила и мне фотку прислала свою. Пожелала мне скорого дембеля и еще не погибнуть в бою.

0: лица.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: А чем вам нравится стиральная паста «Альба Актив»?
3: Белье такое белое, даже без кипячения.
4: Отлично справляется со сложными пятнами.
3: Отстирывает даже в холодной воде.
2: Альба Актив. Стирает чисто, эффективно, безопасно.
5: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
5: А в чем?
6: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
5: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
6: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
5: И что же делать?
6: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
5: Впервые слышу.
6: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
5: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
6: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
5: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
6: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
5: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Крымовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Месяц жарких скидок в «Диалог Авто». Только в июле. При посещении автосалона и покупке «Хавейл» или «Чанган» дарим гарантированную доп-выгоду 100 тысяч рублей. Успейте за своей выгодой на «Хавейл» и «Чанган» в «Диалог Авто». Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
6: Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Депутаты Госдумы подготовили законопроект об отмене 28 штрафов. Например, предлагается перестать штрафовать за отсутствие водительских прав и полиса ОСАГО, если инспектор может проверить их по базе. Об этом сообщает агентство Prime. Также предлагается отменить штрафы за переход дороги в неположенном месте, проход по путям, мелкие отступления при установке госномера, безопасную тонировку и небольшие перепланировки. Если инициативу одобрят, изменения могут вступить в силу с января следующего года. Весенний призыв в армию завершен. Вооруженные силы России направили 141 тысячу новобранцев. Призывникам отправляли электронные повестки, сообщили в Минобороны. Там отметили, что для обеспечения воинских перевозок были задействованы самолеты, воинские эшелоны, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей. Отмечается, что призывников не отправляли служить в ЛНР, ДНР, Херсонскую или Запорожскую области. Большинство новобранцев оказались в воинских частях и учебных соединениях, где будут изучать современную военную технику. Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря. Правительство разрешило Росрыболовству использовать беспилотники для инспекций. Кабмин утвердил правила их применения, сообщает ТАСС. Использование дронов не должно нарушать законодательство о государственной тайне. При этом инспекторы не обязаны заранее уведомлять владельцев проверяемых объектов или акваторий о том, что наблюдение ведется с воздуха. В ходе воздушного мониторинга планируется выявлять незаконное строительство в береговой зоне, слив сточных вод, использование запрещенных средств лова, а также пресекать нелегальный сплав древесины. Врачи по медицине здорового долголетия будут работать с пациентами еще до появления заболеваний. Они станут выявлять признаки преждевременного старения, оценивать риски возрастных патологий и составлять индивидуальные программы коррекции биологического возраста. Об этом рассказал глава Федерального фонда обязательного медстрахования Илья Баланин. Новая должность появится 1 сентября. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Я так доволен, я так рад. Нужно же соответствовать песне. Денис Денисов у микрофона. А чему же я рад? И чем доволен? А тем, что вы в нашей компании на волнах душевного радио путешествуем с вами куда угодно и в любом настроении. Потому что подберется песня сама, вот по себе. Именно в нужный момент нужная.
1: Снова трубы пылают, снова руки дрожат.

Да кто ж будет догонять то горе, которое птицей улетело вдаль? Ну, не знаю. Это какой-то очень интересный персонаж, достойный наверняка экранизации какого-нибудь сериала. Например, «Бедоносец». Назовем это так. Господа хорошие, вы на волнах душевного. Утро началось, все бодрятся, приводят себя в прекрасное расположение духа в нашей компании. А это радует.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

Эх, лирическая героиня этой песни, а? Какая? Вот авансы раздала, и все. Что ж, теперь назад никак, пятками-то, только вперед. Ну что, это дело такое. Раз уж решил, то, как у Высоцкого, выпью обязательно. Радио Шансон всем желает прекрасного дня. В нашей компании это точно случится.

твой портрет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 100 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: соскучится жена.
1: Нас все слушают. Сейчас каким образом сработал алгоритм, не знаю. Но пока Сергей Куренков поет «Как же я соскучился, жена», подкидывает мне социальные сети видео со свадьбы, где гостей почивают вареными яйцами, капусткой, сельдереем, смузи. И у каждого блюда, знаете ли, подписан колораж и содержание белков, жиров и углеводов. В общем, такая супер правильно питательная свадьба и торжество. Как хорошо, когда жених и невеста, муж и жена, парень и девушка понимают друг друга, и интересы у них одинаковые.

0: только любовь.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: Радио Шансон.
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Больше всего преступлений за первые 6 месяцев этого года было зафиксировано на Алтае, в Карелии и на Сахалине, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД. Всего в первом полугодии по всей стране зарегистрировали более 788 тысяч преступлений, что в пересчете на 10 тысяч человек составляет почти 54 правонарушения. При этом на Алтае показатель составил 82 преступления, в Карелии и Сахалинской области около 79. При этом меньше всего преступлений зарегистрировано в Калмыкии, Чечне и Дагестане. Российские логистические компании из-за нехватки персонала все чаще берут на работу граждан Индии, Шри-Ланки и Мьянмы. На крупных складах доля иностранцев может составлять 30%, а в периоды сезонного повышения спроса – 40%. Об этом пишет газета «Известия». Сегодня складская логистика занимает второе место после строительной отрасли по спросу на иностранных работников. Чаще всего нанимаются грузчики, комплектовщики, фасовщики, упаковщики, водители погрузчиков. В России появятся стандарты качества систем голосового управления автомобилями. Правительство поручило разработать их к декабрю 2028 года, сообщает ТАСС. По замыслу властей, стандартизация создаст условия для развития технологий, их интеграции в интеллектуальную транспортную систему и формирования нового рынка услуг. Разработкой займутся Росстандарт, Минпромторг и Министерство транспорта. Чат-бот «Правовой ассистент педагога» в национальном мессенджере «Макс» доказал свою востребованность. С апреля к сервису обратились более 7 тысяч пользователей из различных регионов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, больше всего запросов по разделам «Мои права как педагога», «Нормативная и методическая база». Министр отметил, что пользователи получают обратную связь сразу же, без задержек. Сервис помогает своевременно реагировать на конфликты. В планах расширить функционал с учетом запросов преподавателей. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Летняя пора. А чей очарование только в таком ритме музыки, как у Виталия Аксенова, она должна проходить, ну, точнее, не проходить, а счастливо проживаться. Всем отличного настроения в компании «Радио Шансон». И если вы сейчас в отпуске, то это чудесно. И если он у вас предстоит, это великолепно. А если уже отгуляли, пошел обратный отсчет до следующего. А? Ведь приятно в таком ключе об этом размышлять.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Лично я обожаю путешествовать на автомобиле. Плавно сменяющаяся картинка за окном для меня и есть начало отпуска. Быстро преодолеть расстояние на самолете удобно, но точно не так увлекательно. К сожалению, в последнее время стоимость гостиниц в стране кусается. И в идеале бы путешествовать как улитка со своим домиком. Да-да, я говорю именно про автодома. Чтобы у вас было понимание о порядке цифр, то стоимость полноценного автодома у нас стартует с отметки в 7 миллионов рублей. Если автодом пожилой, цена может оказаться ниже. Если на такую глобальную трату вы пойти не готовы, то аренда автодома для четверых человек варьируется в диапазоне от 15 до 25 тысяч рублей в сутки. И вроде бы тоже недешево, но необходимо помнить, что это и транспорт, и гостиница, и кухня, которая всегда с вами. Жаль, что культура таких путешествий у нас пока не очень развита. В России зарегистрировано всего 40 тысяч автодомов. Для сравнения, в Европе их больше 5 миллионов. Надеюсь, что в будущем все изменится. Недавно, например, представили отечественный автодом на базе Solers SF5 с кухней, санузлом, кроватями и даже солнечными панелями. Это самая путешествующая автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Рок-н-ролльное настроение в душе, да, это прекрасно. Тем более, когда та самая Ядрёна Матрёна в душе ребенок и дружит со своим избранником, у которого пацаненок в душе живет. И вот это гремучая смесь. И куда-нибудь в путешествие за несколько тысяч километров на машине, пешком, поездом, да неважно. И просто поход в магазин превращается в какое-то удивительное действо. Как у вас обстоят дела с авантюрами, естественно, приятственными? Рассказывайте. Будем делиться своими впечатлениями и как оно должно быть на волнах душевного.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титан».

Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

радиошансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Вот же действительно все цикличное и в моде, и в истории. Трубы с парохода сейчас в моде на ногах у всех. Значит, клетки тоже подойдут в скором времени. В 89-м году эта песня вышла. Представляете себе, актуальна до сих пор. Вот такая она, музыкальная история. В веках звучит.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. С российского рынка в этом году могут уйти около 10-13 тысяч грузоперевозчиков, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Часть транспортных компаний прекращает деятельность вынужденно, другие сознательно выходят из бизнеса, понимая, что дальше выдерживать конкуренцию будет крайне сложно. В конце прошлого, начале текущего года рентабельность многих перевозчиков приблизилась к нулю из-за повышения операционных расходов и снижения деловой и потребительской активности. В результате упавшего спроса на транспортировку рынок может покинуть каждый десятый перевозчик. Ввести альтернативы ипотеке в России призвал депутат Госдумы Сергей Миронов. Парламентарий считает, что это могут быть стройсберкассы либо льготная аренда жилья. По словам Миронова, льготную аренду от государства могли бы получать не только малоимущие, но и другие граждане, нуждающиеся в жилье, молодые, многодетные семьи, бюджетники. Депутат также призвал внедрить социальную квоту для застройщиков, чтобы те отдавали в фонд социального жилья минимум 5% от своих нераспроданных квартир. В каждой третьей компании происходят ссоры из-за кондиционера в офисе. 57% сотрудников заявили, что конфликтов из-за климатической техники у них не бывает. У 15% опрошенных на рабочем месте нет такого оборудования, пишет газета «Ру». Чаще всего из-за кондиционеров конфликтуют женщины и респонденты старше 45 лет. В России почти на 50% вырос спрос на футбольные товары и фанатскую атрибутику с начала чемпионата мира 2026. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на маркетплейсы. Самые востребованные товары – это бутсы, мячи, тренировочная форма, гетры. Чемпионат мира по футболу проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике. В финале 19 июля сойдутся сборные Испании и Аргентины. Действующим чемпионом мира является Аргентина. Курс доллара на сегодня 77 рублей 96 копеек. Евро стоит 88 рублей 91 копейку. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Песня настоящих меломанов. Ярослав Семишевский и Алексей Петрухин. В начале нового музыкального часа в столице. Начало 10-го. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Колено, тазобедренные, плечевые суставы. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт вашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствуйте, господа хорошие, вы на волнах душевного. И даже если за окном ветрено, то это песня Михаила Бублика.

В принципе, любые танцы – это даже замечательная физическая активность. Поэтому, если вдруг у вас работа офисная, или вдруг вы профессиональный водитель, для которых сейчас романтика руля песни группы «Дюна» прозвучит, то тогда можно и сидя потанцевать, подразмяться, так сказать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
1: Тверь 104.8 FM.

Мне кажется, это такой очень-очень понятный намек. Позови меня. Я хочу, чтобы увидеть выступает на сцене лайф-арены Стас Михайлов. А еще увидел бы группу Лесоповал, Татьяну Куртукову, Владимира Ждамирова, Катю Чепик, Воровайки, Холлу и других артистов на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». 14 ноября уже встречаемся. Времечко уже ведет обратный отсчет. Билет на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Лиза.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Веселитесь. Здравствуйте. Праздники у нас действительно каждый день. И не только семейные, но и в календаре красным прямо-таки отмечены. Шок. Шок у меня от гастрономических экспериментов. Ну, да, никогда не думал, но скажу, молодого поколения. Окрошку пытаются они заправлять камбучей, миндальным молоком и даже кокосовым. Что это за такое удивительное блюдо? Даже представить себе боюсь, да и, честно сказать, не хочу.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Шансон.
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество выдач кредитов наличными в июне увеличилось на 55% и составило свыше 2 200 000. Об этом сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро. Объем кредитования составил более 470 миллиардов рублей. Средний размер кредита наличными составил 211 000, а средний срок составил 28 месяцев. В топ-5 регионов по объемам кредитования наличными вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловск. Область. Самые крупные кредиты выдавали москвичам, в среднем 350 тысяч. Жители Санкт-Петербурга в среднем получали 306 тысяч. Выручка компьютерных клубов в России в этом году выросла на 26%. Ежемесячная аудитория таких заведений достигла 1 250 000 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры. Растет число площадок, средний чек на гостя вырос до 1 500 рублей. Для рынка, который еще 10 лет назад ассоциировался с подвальными клубами, началась принципиально другая история, отмечают эксперты. При выборе места для отдыха посетители рассматривают кинотеатры, торговые центры, боулинг и киберарены, при этом все чаще делая выбор в пользу последних. Дополнительное преимущество киберарен – круглосуточный режим работы. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве +18. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

настоящая песня отцов и детей. Я читаю Газмановых и Майдановых. Денис и Влада, и Олег и Родион в начале нового музыкального часа. Спонсор сегодняшнего промежутка времени с 10 до 11. Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняется эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Будьте здоровы. Это я вам желаю. Денис Денисов на волнах радио «Шансон».

0: реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Так, так, так. Переписка у нас идет, в особенности, когда вы заходите на сайт radioshanson.ru, регистрируетесь в разделе «Счастливая каюта» и ждете, ждете момент, чтобы пощекотать ту самую птицу удач. В середине часа это сделаем, так что будьте готовы и на связи пожелаем участникам удачи. Всем-всем-всем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
1: Не оферта.
3: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: А никогда не задумывались, почему сравнение счастья мы часто применяем и используем именно обращение к юности, когда мы маленькие дети? Да потому что это абсолютно искренне. И когда первая реакция такая происходит, вот это здорово. Итак, счастливая каюта. Вы заходите на сайт radioshanson.ru, регистрируетесь для участия в нашей акции и боретесь за право отправиться в круиз по черному нашему прекрасному морю. Теплоходе? Нет, круизном лайнере. Не просто теплоход, огромный теплоход. Круизный лайнер Астория Гранде. Если вы, конечно, старше 18 лет, то у вас есть шанс использовать эту возможность. Итак, набираем нашего слушателя или слушательницу и знакомимся. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте знакомиться. Денис Денисов, радио «Шансон». Куда дозвонились мы? Как вас зовут?
2: Галина.
1: Очень приятно. Галина, где вы живете? Куда мы попали? Какой город, регион?
2: В городе Сочи.
1: О, большой-большой привет курортной столице. Вы же знаете правила. Но я их напомню. Три вопроса вам задаются, даются варианты ответов. Один на знание шансона, второй про Турцию, ну и третий по нашему кинематографу, любимым фильмам. Вы готовы?
2: Да.
1: Ну что, тогда... Желаем удачи и, собственно, приступаем. У нас минута на все про все.
3: Время пошло!
1: Итак, под каким псевдонимом выступала когда-то певица Афина? Огонек, Леванда или Таис? Подумайте.
2: Таис.
1: Вопрос не из легких. Ответ принят. Как называется самый, пожалуй, крупный рынок в мире, старинный, и находится он в Стамбуле? Гранд-базар, базар-вокзал или за базар ответишь?
2: Гранд-базар.
1: Зафиксировали. Где советовал хранить деньги Жорж Милославский в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»? В сберегательной кассе, под подушкой, в сейфе.
2: Под подушкой.
1: Под подушкой. А под матрасом, в сейфе, в сберегательной кассе. Вы уверены?
2: В сберегательной кассе.
1: Так в сберегательной кассе или под подушкой?
2: Сберегательной кассе.
1: Так, время вышло. Хорошо, вы ответили на три вопроса. В одном сомневались, во втором не сомневались, в третьем тоже не сомневались. И знаете, что я вам скажу? Вы прямо-таки молодец. Чуть-чуть не сбились про Жоржа Милославского. Как же, ну это же классика. Мы вас поздравляем, вы переходите...
2: Я потом вспомнила.
1: Переходим в следующий этап с вами. А сейчас приветы можете передать. Кому-нибудь будут они адресованы? Галина?
2: Да, всем моим друзьям.
1: Так, а как они поймут, что это вы? Вы им скажете. Все понятненько. Вам хорошего, чудесного дня. Сочи, большой привет. Всем нашим участникам желаем удачи. Ведь счастливая каюта, она такая. Кому-то да достанется точно.
0: Счастливая каюта на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Эх, море, морешка, шум гитары, струны, перебор, а может быть, боем кто-то умеет играть. Ну, красота же! И все это отсылка к прекрасным временам, вечерам, да и то и дням. Потому что все это будет происходить не только в нашей памяти, но и в жизни. Угу. В Турции берег Средиземного моря, Титаник Делюкс, Гольф Белек, любимые артисты, концерты, выступления, а вечером вот это общение, незатейливые, уже неформальные концерты, как бывало по опыту. Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Брянцев, Михаил Бублик и Султан Лагучев. А еще будут другие артисты. Подробности для того, чтобы принять участие, на сайте radioshanson.ru найдете для лиц старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Запасы новых легковушек у дилеров и дистрибьюторов в России по итогам первого полугодия держатся на нормальном уровне. Прироста товарных запасов не наблюдается, сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, за 6 месяцев к нам ввезли чуть более 186 тысяч новых авто. Еще порядка 430 тысяч машин сошли с конвейеров российских сборочных заводов. Целиков отметил, что ожидать больших скидок и распродаж в этом сезоне не стоит. Количество камер с искусственным интеллектом мониторинга парковки на газонах в Подмосковье увеличили в 2 раза. Теперь в регионе работают уже более 1000 таких устройств. Это помогает бороться с неправильной парковкой и сокращать количество повторных нарушений в местах, где установлено видеонаблюдение, сообщает Интерфакс. ИИ-контроль заработал в прошлом году. Нейросеть фиксирует припаркованные на газоне автомобили, считывает их госномер и автоматически отправляет данные на проверку. Если нарушение подтверждается, автовладелец получает штраф. Россияне в этом году стали чаще выбирать уникальные природные локации вместо традиционного пляжного отдыха. Трафик на сайты, предлагающие приключенческие туры, вырос на 30%. Каждое 7-е летнее путешествие внутри страны приходится на направление для активного отдыха. Наши туристы массово заинтересовались поездками в Арктику и на Дальний Восток. Путешественники хотят увидеть северное сияние и китов, полюбоваться маяками и совершить восхождение на вулканы. В число востребованных направлений вошли также Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал в Иркутской области, Алтай, Северная Осетия, Красноярский край и Башкирия. Египет введет цифровые визы с QR-кодом для туристов с 1 августа. Тестовый режим запустят в международном аэропорту Каира, сообщает Ассоциация туроператоров России. После завершения экспериментального периода систему распространят на все остальные аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +19. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Эта песня группы «Бутырка» нам очень хорошо, красочно, на примерах прям известных нам личностей говорит о том, что для того, чтобы заметить, как удивительна и прекрасна жизнь вот сейчас, сегодня, в это мгновение, стоит просто замедлиться. Мы все время суетимся, куда-то бежим, торопимся. Господа хорошие, давайте попробуем, как минимум. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов. У микрофона.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

После того, как вы раскачаете лето, назначаю вам свидание в Лайф-арене 14 ноября на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Алексей Петрухин там точно будет и что-то мне подсказывает, Анна Семенович тоже. Ну, песня-то эгегей залихватская. Билет на сайте radioshanson.ru приобретайте, выбирайте там танцпол, еще куда-то, если, конечно, вам больше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Ой, сбичай, лай.

Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих. Разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я уже неоднократно рассказывал о том, что тренд на локализацию китайских марок под новыми отечественными брендами набирает невероятные обороты. И сегодня хочу рассказать вам о самых доступных кроссоверах от условно отечественных марок, за которыми можно пойти к дилеру, имея в кармане до 3 миллионов рублей. На первом месте «Москвич-3». Его стоимость стартует с отметки в 1 миллион 950 тысяч рублей. Турбомотор, механическая коробка и все самое нужное уже в базе. Даже камера заднего вида и мультимедиа с большим экраном. На втором месте Tenet T4. Стоимость от 2 миллионов 90 тысяч рублей. Тут уже можно получить подогрев всего, что можно, плюс дистанционный запуск двигателя. Бронзовым призером стал также Tenet T4, но с приставкой L по цене от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Он больше с роботизированной коробкой и 147 лошадиными силами. Также в топ-10 условно отечественных авто, которые можно приобрести до 3 миллионов рублей, вошли BLG X50+, X-Side X-Cross 7, Solaris HC, BLG X70, Tenet T7, X-Side X-Cross 8 и даже полностью электрический Evolute iJoy, оцененный минимум в 2 миллиона 974 тысячи рублей. Но по льготной государственной программе стоимость можно снизить до 2 миллионов 50 тысяч. Так что если думаете о кроссовере, есть варианты на любой вкус, от простого и недорогого до почти премиума с электромотором. Это самая доступная автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Все правильно, Игорь Слуцкий в этой песне транслирует нам на волнах душевного. И знаете ли, лучше уж действительно учиться на ошибках других. Так вот, те другие, которые проходили исследования, подтвердили, что коротенькие вот эти видео, рилсы, они буквально отключают мозг и превращают тех, кто постоянно смотрит, в безвольных вообще созданий. Раньше подозревали, а вот сейчас подтвердили. Поэтому взгляните, послушайте. Погода шепчет, а группа «Сентябрь» нам об этом поет.
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 100 дней.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титан».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Как же все-таки быстро и незаметно в хорошей компании, а время летит. Уж полдень близится по московскому времени. Ага, и я все продолжаю вам желать здравствуйте и прекрасного времяпрепровождения в нашей компании. Ну а сейчас, на секундочку, отвлекитесь и подпевайте.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Карты платежных систем Visa и MasterCard фактически перестали существовать на российском рынке. Об этом заявил гендиректор национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. По его словам, такие карты больше не несут никакой ценности для держателей, поскольку не работают за рубежом и не поддерживают программы лояльности этих систем. Кроме того, карты физически изнашиваются, у чипов истекают сертификаты безопасности. Это требует от оператора дополнительных решений, чтобы пластик продолжал корректно функционировать внутри страны. Ранее в Центробанке заявляли, что доля Visa и MasterCard в российских платежных операциях опустилась ниже 17%. Продолжительность жизни россиян к 2030 году должна вырасти до 78 лет, а к 36-му – до 81 года. Об этом сообщила директор Федерального центра реабилитации и курортологии Минздрава Наталья Зубарева. По ее словам, с 18 по 25 годы отечественные санатории посетили более 7 миллионов человек, а доля организаций в госреестре курортного фонда превысила 95%. Также в реестре зафиксировано более полутора тысяч месторождений практически всех известных типов мировых природных лечебных ресурсов, в их числе минеральные воды, грязи, комфортный климат. Всего в стране насчитывается 262 курорта, из которых 58 федерального значения. За две недели с момента запуска программы «Московский чекап» 70 тысяч человек решились впервые посетить поликлиники для профилактического осмотра. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В частности, порядка 50 тысяч участников узнали свой профиль старения. У 800 москвичей выявили ускоренный темп старения, то есть их биологический возраст существенно превышал паспортный. Этих пациентов направили на дополнительное обследование. Они получили индивидуальные рекомендации по поддержанию здоровья и изменению образа жизни. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: чтобы жить красивее. Эх, сударушка!
1: Эх, сударушка! Танцуй, родная! Музыка-то играет. Мы в прекрасном настроении, чего, собственно, всем нашим слушателям и желаем. Шансон-приемник настроен, а это значит, что прямо сейчас услышим Гошу Грачевского. Денис Денисов, микрофона.

На контрасте, на контрасте. Так чуть-чуть попутешествовали, расслабились, взглянули в небо. А сейчас Виа-Волга, Волга после Любови Успенской нас заставляет вращаться, кружиться и улыбаться своим талантом. Правда? Ну, у меня такое ощущение.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.
0: Радио «Шансон».

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
4: На ковре

Иван Кучин только что на волнах душевного. А прямо сейчас, господа хорошие, буду к вам с призывом обращаться. Следующую песню, когда мы будем слушать, нужно обязательно будет сделать вот именно так. Почему, спросите вы? Да потому что Григорий Викторович Лепс будет нам петь, а у него сегодня день рождения. Вот его мы поздравляем с превеликим удовольствием и радуемся, что на музыкальном олимпе в любимом жанре присутствует такой исполнитель.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь.

0: Это Родина.
1: Виталий Аксенов, вам спасибо огромное за такие настоящие баллады. Как удается умещать 4 с небольшим минуты такой спектр происходящих событий? Диву только даешься. Ну, а глядя на наши ходики московской студии «Радио Шансон», я, Денис Денисов, понимаю, что пришла пора мне откланяться. Всем пока. Хорошего дня. До завтра.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой. Рождественской звездой, быть может, снегом на окне, цветным узором.

0: Радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Грузовые автомобили в России подорожали почти в 1,5 раза за 4 года. Средняя стоимость нового грузовика в июне достигла 12 миллионов 800 тысяч рублей. К сравнению, в 2022 году показатель составлял чуть более 8,5 миллионов. Об этом рассказали в Российской организации автомобильных дилеров. Аналитики констатируют, что удорожание происходит ежегодно без остановок. Наиболее значительный прирост произошел в 2025 году, когда цена выросла сразу на 900 тысяч. Эксперты подчеркивают, что рост цен на новые грузовики оказывает прямое влияние на стоимость перевозок. Транспортная полиция перебросила на курорты Краснодарского края личный состав из Крыма из-за приостановки детского отдыха на полуострове. Об этом сообщили в региональном управлении МВД на транспорте. Там отметили, что нагрузка на курорты Кубани увеличилась. Напомню, в Крыму с конца июня до 1 сентября включительно приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях, а также во всех других средствах размещения. Средний размер потребительского кредита в июне вырос почти до 188 тысяч рублей. Это на 8% выше, чем в мае, сообщило Национальное бюро кредитных историй. Самый большой средний размер выданных займов зафиксировали в Москве – 317 тысяч. В Санкт-Петербурге жители получали в среднем 274 тысячи. При одобрении таких кредитов банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. Врачи по медицине здорового долголетия будут работать с пациентами еще до появления заболеваний. Они станут выявлять признаки преждевременного старения, оценивать риски возрастных патологий и составлять индивидуальные программы коррекции биологического возраста. Об этом рассказал РИА Новости глава Федерального фонда обязательного медстрахования Илья Баланин. Новая должность появится в России 1 сентября. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +20. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: оттуда.
1: Легендарная группа Лиса Повал открыла новый час на шансоне. Кто оттуда, откуда, кто куда. Летний сезон у нас с вами в разгаре. Передвижения стали более заметны на трассах, по городам и в деревнях. В оздоровительные лагеря опять же отправляются наши дети. Ох уж эти сборы, знаете, чего им только с собой не нужно в настоящее время. В чемодан все не укладывается. Но что поделать, это наши дети. Стас Михайлов и Сергей Жуков продолжают эфир шансона. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.

0: реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

мы сверяем календари. 16 июля сегодня, четверг. На волнах летнего шансона Евгений Григорьев. Все прекрасно. Ну и жаль, конечно, что лето в любом случае когда-то закончится. А мы знаем, как его продлить. На нашем сайте radioshanson.ru есть подсказка для тех, кто старше 12 лет. Там баннер большой висит. На нем написано «Бархатный шансон». Вот именно на этом легендарном фестивале будет по-летнему жарко, весело, уютно. Морское побережье Турции будет ласкать ваши глаза, а слух ублажать выступления любимых шансонье. Морское путешествие с 24 по 30 октября.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Казань. Смотрим финал главного футбольного чемпионата вместе. 19 июля. Диалог авто на декабристов приглашает на показ финального матча. Ведущий, интерактивы, атмосфера и большой экран. Ждем на футбол. Вход только при регистрации. Телефон 288-88-22. Мероприятие бесплатное. Места ограничены. 18+.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2», ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

вот что касается погоды. В ближайшие выходные практически везде ожидается теплая погода. На Байкале хорошо, солнечно. В Сибири вообще до плюс 30, как, в общем-то, и в Москве. Мы с вами жару ожидаем, готовим купальники, девочки, ловим загар. Дней у нас с вами, ну, не так много солнечных. По данным столичного портала, в этом году в городе всего создано 139 мест организованного отдыха на водных объектах. Так что всем желаю хороших выходных в компании «Радио Шансон», конечно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 100 дней.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день.

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Очаровательная Рада Рай. Волшебная история на шансоне. Сказка о любви. Вот недавно слушатель наш, постоянный Саша Газарец, отправил нам сказочную фотографию такой, про рыцаря на белом коне с канистрой. Вот это про любовь. Вы знаете, в разные времена по-разному она может выражаться. Всем, кто сейчас находится в пути, желаю легкой дороги, ни гвоздя, ни жезла. А мы с вами переходим в новый час на шансоне.
1: Еще долго буду помнить твои губы, опять страдать в бессоннице ночей.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду.

0: шансон.
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Социальный фонд России по Москве и области с начала года назначил доплату к пенсии 48 тысячам жителей столичного региона. Поддержка касается граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы, сообщила пресс-служба отделения. Мера поддержки назначается беззаявительно. Если нетрудоспособный гражданин получает 2 пенсии, надбавку устанавливают только к одной из них. Каждый год сумма индексируется вместе с пенсией. Как сообщает портал Москва-24, период ухода за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом первой группы засчитывается в страховой стаж трудоспособным гражданам. За полный календарный год ухода можно получить 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента. Приложения ВК и Макс исчезли из Google Play. При этом установленные программы продолжают функционировать в штатном режиме без ограничений. Сейчас сервисы можно найти в других магазинах мобильных приложений, в том числе в Рустор. По информации портала Москва-24, обновления приложений остаются доступными. Пользователи Android-устройств по-прежнему будут получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в Макс и в приложениях ВК. Я напомню, ранее Европейский Союз принял решение о введении санкций против в компании ВК. Данное решение было аргументировано тем, что фирма является головной организацией, разработавшей мессенджер «Макс». Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайка», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Крутукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцполы – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

В нашей вселенной радио «Шансон» найдется еще много прекрасных песен для вашего хорошего настроения. Открыла этот час Ирина Круг, в столице 14 часов и 5 минут. А продолжаем вместе с Сергеем Любавиным, Михаилом Бубликом и Михаилом Шуфутинским прямо сейчас. История из кинокомедии Леонида Гайдая «Постой, паровоз». Меня зовут Ирина Сотникова, всех приветствую!

0: нажми на тормоза.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф.

Париже. Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

Почему-то с самого раннего детства мужчин завораживает этот самый шелк волос. А и обидно, что, знаете, только на голове вот от всего остального приходится избавляться, понимаете ли. И время тратить, и деньги. Вообще, нынче красота штука дорогая. Маникюр, педикюр, шугаринг, витамины опять же. С такой самоотверженностью я считаю, что милые дамы заслужили подарок. Поэтому, дорогие мужчины, не стесняйтесь. Заходите на наш сайт radioshanson.ru и в качестве презента своей возлюбленной преподнесите билеты на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер любимых песен состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. Много танцев, душевная атмосфера, все это запомнится вашей спутнице, поверьте мне, надолго. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Лето, время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158, остановка РКБ.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».
6: Магадан.
7: Значит, опять домой.

травы разные нужны, травы разные важны. Ярослав Сумишевский на шансоне только что мят трава. Не только травы, еще и водоросли активно начали использовать в нашей стране и как сырье для медицины, и для сельского хозяйства, и даже для энергетики. Из них создают продукты питания. Вот, например, на Урале из морских растений получают биоэтанол, а в Тверской области выращивают хлореллу для добавок и напитков. Вот такие вот они, водоросли. Будьте здоровы! Виктор Королев продолжает эфир шансона.

0: О, да, приближаются выходные, пятница, значит, для некоторых зазвучат брачные обеты, звон хрустальный, крики горько. Всем, кто отправляется в ЗАГС в эти выходные, я желаю долгих лет совместной жизни, главное, счастливых, да? Ну, а я отправляюсь в мессенджеры «Радио Шансон» за вашими сообщениями. Уже в следующем часе начнется программа «Только для вас». Зачитаю ваши приветы, ваши поздравления. Отправляйте их на единый номер. +7 909 955 103 0.
1: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми.

0: извини, просто я устал.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду.
1: Радио «Шансон».

часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Возможность отмены ЕГЭ по обществознанию полностью исключена из повестки дня из-за высокой востребованности предмета. О сохранении аттестации для абитуриентов сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее представители Министерства просвещения заявляли о масштабном изменении сетки часов гуманитарного цикла. Согласно утвержденному графику, с 1 сентября текущего года уроки обществознания будут проводиться исключительно для учеников 9, 10 и 11 классов. Несмотря на сокращение часов в средних классах, формат итоговой аттестации для выпускников школ останется неизменным. Дисциплина сохраняет статус одного из самых массовых предметов по выбору среди 11-классников. Руководство образовательного ведомства рекомендует будущим абитуриентам продолжать планомерную подготовку к испытаниям по утвержденным демонстрационным вариантам заданий. Россиянам стала доступна реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов по полису обязательного медицинского страхования. Как сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин, в программу включены новые методы лечения и реабилитация как для взрослых, так и для детей. По его словам, такая мера важна для людей, которые перенесли ампутацию. Восстановление с использованием современных технологий дает возможность пациентам быстрее адаптироваться, стать мобильными и вернуться к полноценной жизни. После дождливых дней в Москву возвращается комфортная летняя погода. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, конец рабочей недели омрачится порывами ветра, но в выходные погодные условия станут комфортнее. По ночам в субботу и воскресенье ожидается плюс 14-16, по области до 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24-26. По мнению синоптика, погода будет вполне комфортной. Можно и покупаться, и позагорать. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями. Температура воздуха плюс 19 градусов, давление 744 миллиметра. Дарья Березовская, радио «Шансон». На радио «Шансон»

Стар на волнах летнего шансона. Такая очень она танцевальная, динамичная. Можно немного подвигаться, потанцевать, что очень даже хорошо, если вдруг засиделись где-то в офисе. Вы на волнах самой душевной музыки, и началась программа ваших приветов, ваших поздравлений только для вас. На календаре у нас 16 июля, четверг. Возможно, среди вас или ваших знакомых есть именинники, которых, ну, просто необходимо поздравить с днем рождения. Я это сделаю с удовольствием. Меня зовут Ирина Сотникова. Вы отправляйте ваше сообщение на единый номер плюс 7-909-955-1030. У нас прекрасно работает мессенджер Макс. СМС-сообщение я также зачитываю. Пожалуйста, не забывайте указывать, из какого населенного пункта и в какой отправляется ваше послание. Ну и, собственно, кому и от кого. Это действительно важно. В том числе музыкальный привет можно отправить. Вот напишите, какую бы песню вы хотели преподнести в подарок. Это тоже возможно. Ну а мы с вами прямо сейчас послушаем композицию под названием «Школьная история. Вальс». Исполнит ее сегодняшний именинник, заслуженный артист России, певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, аранжировщик и режиссер театрально-массовых представлений Леонид Николаевич Агутин. Артист, песни которого знают все дети 90-х практически. Ну и современникам он тоже знаком, между прочим. Мы, конечно, желаем артисту долгих творческих лет, здоровья, радости и талантливых учеников. Вот таких же мастеров, как и он сам. Наслаждаемся песней. Пишите ваше сообщение. Я жду. Плюс +7 909 955 103 0.

Ой, какая песня! И зеленые-зеленые, и красные-красные, и другие песни у нас с вами есть возможность услышать уже очень скоро. Дело в том, что в настоящий летний отрыв под открытым небом предлагает нам с вами отправиться Ваня Лисицин. Музыкальный вечер на свежем воздухе вне стен концертных залов состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». Поэтому мы ждем всех, кто старше 12 лет. Приходите, в репертуаре у него еще десятки красивейших песен. Позажигаем, оторвемся как следует. 26 июля, столичный клуб «Правда». Ну, а я перехожу к вашим приветам. У нас есть целых два привета из Иркутска. Ох, там уже 8 вечера, день уже пролетел. Добрый вечер, любимое радио «Шансон». Привет всем радиослушателям. Наталье Губаревой привет. Здоровья, всего самого-самого наилучшего от Наташи. И от Владимира. Здравствуйте, радио «Шансон». Поздравляю свою маму Светлану. И все, собственно. А с чем поздравляете? Вот как-то хотелось бы, конечно, как-то более развернуто, понимаете, ваше сообщение получать.

Любимое радио, хочу передать приветы в Энгельск любимому мужу Роману, всем своим родственникам из Энгельска и солнечного Казахстана в город Уральск. Всех люблю, хочу сказать, все будет хорошо. Всем мирного неба над головой и много радостных солнечных дней. Так, добрый день, хочу поздравить свою подругу. Вот, у нас уже именинники пошли, хорошо. Кондрашову Наталью поздравляют с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья, любви. Я тебя очень ценю и уважаю. Это пишет нам подруга Ирина. Передайте ей, пожалуйста, песню в исполнении Султана Лагучева «Роза черная». Да, новиночка недавно появилась в эфире шансона. К пожеланиям присоединяется также Елена Владимировна из города Волгоград. Радио «Шансон» присоединяется вообще ко всем поздравлениям именинников. И прямо сейчас для вас Султан Лагучев.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Олеся Судзиловская в программе «Только для вас». Улыбайтесь, господа. У нас есть еще приветы и поздравления. Я напомню номер для ваших единых. Единый номер для ваших сообщений. Плюс 7909-955-103-0. Итак, добрый день, любимая радио «Шансон». Поздравляю от всего сердца с наступающим днем рождения красавицу, умницу, дорогого мне человека, Сирикову Анну. Она живет и работает в Волгограде. Желаю ей только счастья, здоровья и любви. Пусть для нее прозвучит классная песня. Ну, конечно, как будто бы у нас, вы знаете, есть другие песни, но у нас только такие. Написала Наталья из Паньшина. Дорогой радио «Шансон», хочу передать привет приемной комиссии Башкирского государственного аграрного университета, чтобы они не грустили. Работа – это не вечно, а настроение пусть будет всегда хорошее. Это от Насти Мартыновой из Уфы, такое вот интересное. Привет. Радио «Шансон», передай привет моей мамочке Наташе, сестре Александре в Солнечногорск, СНТ «Свет» от дочки и сестры. Здравствуйте, радио «Шансон», передаю привет своей семье, Светлане и Глебу. Мы едем домой. Ну что, хорошего вам пути, легкого домой. Добрый день. Дмитрий Владимирович Водолазко поздравляет с днем рождения Зимовийского Сергея Владимировича и просит поставить песню в исполнении Михаила Круга. Предлагаю послушать песню «Жиган Лимон». Очень такая хорошая, живенько, бодренько.

Какая красота, какая красота! Любовь Успенская в программе только для вас. Вспоминайте почаще ваших близких, родных и передавайте им приветы и поздравления. Здравствуйте, дорогое радио! Передаю привет своей дорогой доченьке Ксюше. Через день она поедет в оздоровительный лагерь. Желаю хорошо отдохнуть и набраться сил. Я ее очень-очень сильно люблю. Прошу поставить веселую летнюю песню «Мама Яна» из города Ангарска. У нас сегодня, знаете, Западная Сибирь прям. Иркутск, Ангарск активизировались. Так, Ксюш, ты давай там веди себя хорошо в лагере-то и отдохни как следует от родителей. Добрый день, радио «Шансон». Привет Кириллу Михееву и Джану из Братского. Дорогой мой сыночек, у тебя все будет хорошо, всеми мыслями я с тобой. Главное, не грусти, ты у меня сильный. Улыбнись, скоро увидимся. Твоя мама Юля. Радио «Шансон», хотим поздравить наших детей Архиповых, Илью и Кристину с льняной свадьбой. Вот я бы посмотрела, оказывается, 4 года, ну такой уже хороший срок. Желаем крепкого здоровья, большой любви, счастья, достатка, гармонии. Уважайте друг друга, цените. И пусть ваша доченька Сонечка радует вас. Мама, Руслан, брат Тимофей, бабушка Надя и дядя Дима. Здравствуйте. Передайте привет моим родителям Тамаре Павловне и Алексею Ивановичу в город Керчь. От дочери Светланы. Я их очень люблю и спасибо им за поддержку. Привет у нас из Кемерово. Передайте моему мужу Павлу, что я его очень люблю. Это Лена написала. И еще от Юли есть сообщение. Радио «Шансон», «Орел». Передаю привет всем орловчанам и особенно моему папуле. Мы сейчас на даче собираем урожай. Папуля Александр Рубцов. Я тебя люблю, твоя дочь Юля. Так, ну вот, собственно, песня уже летняя, веселая, как и обещала. «Золотое кольцо» и Надежда Кадышева на шансоне. Продолжим чуть позже.

0: Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вот думается мне, что и мы с вами становимся как-то ближе друг к другу в программе «Только для вас». Столько всего узнаю интересного, столько у нас радиослушателей. Самых разных есть. Добрый вечер, радио «Шансон». Мы с сестрой на даче в Щербово-Горка закрываем огурцы. Что закрывай? Их есть надо, что их закрывать? Передайте, пожалуйста, всем щербовцам большой привет. Хочу передать привет для работяг из Башгау Олегу Маратовичу. Пусть работа идет ходом и проблемы обходит стороной. Вот, к сожалению, без подписи. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Добрый день, любимое радио. Хочу поздравить моего сына Виктора с 16-летием. Здоровья желаю, хороших друзей. Отмечаем на даче с шашлыками и его друзьями. Ой, это хорошо, это вы здорово придумали. Будь счастлив, сынок. Пусть все начинания увенчаются успехом. Любим тебя. Мама, бабушка и дедушка. Виктория из Железногорска написала. Доброго дня, любимая радио «Шансон». Хочу передать привет мужу Сергею. Я тебя очень люблю. И вот опять без подписи, к сожалению. Наталья из Рязани нам сообщает следующее. Мне хочется, чтобы ты любил меня. Ах, ох, так это же вот Сергею, это есть продолжение. Видите, как-то напополам у нас здесь разделилось. Сергею, значит, мне хочется, чтобы ты любил меня не только сердцем, но и душой, чтобы эта любовь согревала нас обоих долгие-долгие годы. Ты делаешь мою жизнь по-настоящему счастливой. Вот какое красивое завершение. Любимое радио «Шансон», передаю привет и хорошего дня любимой жене Олечке и дочке Верочке. Также привет своим друзьям Виктору и Наталье, и городу Вольск, и Саратовской области. Прошу поставить песню Марджанджа Шуфутинского. Написал нам Иван. Ну что ж, прямо сейчас в программе «Только для вас».

Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россияне ежегодно инвестируют в жилье 16 триллионов рублей, являясь крупнейшими инвесторами в строительной отрасли. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным, ключевым фактором стало то, что власти не остановили строительные проекты, несмотря на сложности. По его словам, рыночная ипотека постепенно восстанавливается, а по мере снижения ключевой ставки люди начинают активнее вкладываться в недвижимость. Вице-премьер добавил, что правительство делает все возможное, чтобы сохранить объемы строительства и обеспечить получение гражданами оплаченного жилья. Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. По информации портала «Говорит Москва», решение принято на заседании правительства. Оно призвано сдержать рост стоимости автомобильного бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Ранее власти ввели полный временный запрет на экспорт дизеля, бензина и авиакеросина, а также снизили нормативы обязательных биржевых продаж для населения внутреннего рынка. ЮНЕСКО порекомендовала не строить в Петербурге новые небоскребы Лахта-центр. Специальная комиссия, которая зимой проверяла состояние памятников архитектуры в городе на Неве, опубликовала отчет. В документе написано, что высотки нанесут необратимый ущерб историческому облику Петербурга и планировочной структуре города, нарушив уникальный силуэт невских панорам. Как сообщает «Деловой Петербург», пока вопрос о включении северной столицы в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, не рассматривается. Тем не менее, международные эксперты предупредили, что в случае реализации заявленных высотных проектов город рискует полностью лишиться своего статуса в ЮНЕСКО. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка, юань стоит 11,51. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Лето, сезон отпусков и железных дорог. Увеличился, конечно, сейчас пассажиропоток. Вот, к примеру, в прошлом году поездами дальнего следования воспользовались 52 миллиона человек. Вы только представьте, такая внушительная цифра, да? Цифры на электронном циферблате показывают 16 часов и 7 минут в столице. Новый час на шансоне открыла группа Любе, а продолжит дуэтная работа Александра Розенбаума и Александра Маршала под названием «Четвертиночка». По-прежнему в студии для вас я, Ирина Сотникова. Всех приветствую, всем желаю отличного четверга. Ну и, конечно, прекрасного настроения.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.

На волнах июльского шансона Михаил Шуфутинский. Улица Портовая. На улицах наших с вами городов опять становится жарко. Уже, конечно, хочется охладиться в эти моменты чем-то вкусным, сладким мороженым, к примеру, да? Подготовка летнего ассортимента, оказывается, начинается уже в январе, чтобы на полках был представлен широкий выбор товаров абсолютно разных ценовых сегментов. Сезон мороженого обычно начинается, как мы понимаем, в апреле. Он увеличивается в среднем, ну, где-то на 60%. По сравнению с зимой. Ну что ж, я желаю вам сладкого лета. В продолжении темы Виктор Рыбин и Наталья Сенчакова.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Казань. Смотрим финал главного футбольного чемпионата вместе. 19 июля. Диалог авто на декабристов приглашает на показ финального матча. Ведущий, интерактивы, атмосфера и большой экран. Ждем на футбол. Вход только при регистрации. Телефон 288-88-22. Мероприятие бесплатное. Места ограничены. 18+.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
12: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Лично я обожаю путешествовать на автомобиле. Плавно сменяющаяся картинка за окном для меня и есть начало отпуска. Быстро преодолеть расстояние на самолете удобно, но точно не так увлекательно. К сожалению, в последнее время стоимость гостиниц в стране кусается. И в идеале бы путешествовать как улитка со своим домиком. Да-да, я говорю именно про автодома. Чтобы у вас было понимание о порядке цифр, то стоимость полноценного автодома у нас стартует с отметки в 7 миллионов рублей. Если автодом пожилой, цена может оказаться ниже. Если на такую глобальную трату вы пойти не готовы, то аренда автодома для четверых человек варьируется в диапазоне от 15 до 25 тысяч рублей в сутки. И вроде бы тоже недешево, но необходимо помнить, что это и транспорт, и гостиница, и кухня, которая всегда с вами. Жаль, что культура таких путешествий у нас пока не очень развита. В России зарегистрировано всего 40 тысяч автодомов. Для сравнения, в Европе их больше 5 миллионов. Надеюсь, что в будущем все изменится. Недавно, например, представили отечественный автодом на базе Solers SF5 с кухней, санузлом, кроватями и даже солнечными панелями. Это самая путешествующая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Руки словно чужие. Пальцы скованы, дрожат, застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните +1 25. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +1 25. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петрозаводский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Сон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: и курилка.
1: Тимур Шаов на шансоне. Очень хорошая привычка каждый вторник, среду и четверг делать радио «Шансон» погромче и принимать активное участие в нашем вечернем шоу «Городские встречи». Здесь я, Ирина Сотникова, и мой соведущий Роман Шахов. Ну, как соведущий, основной ведущий, я бы сказала. Делимся с вами актуальными новостями, полезными лайфхаками и просто душевно общаемся. Ну и, конечно, музыку хорошую слушаем. Начнем уже в следующем часе. Присоединяйтесь. We'll be right back.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Пять вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Госдуме рассматривают вариант продвигать мессенджер Макс через банки, рестораны и точки общепита как ответную меру на санкции удаления приложений из зарубежных магазинов. Как рассказал зампредседателя Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, в этих местах можно создать возможность отсканировать QR-код и обновить приложение. По словам депутата, удаление Макс и ВК из Google Play было ожидаемо после аналогичных действий App Store. В ближайшее время Роскомнадзор и правительство России могут подать в суд на компанию, убравшую российские приложения из своих магазинов, и добиваться для них штрафных санкций. Свинцов подчеркнул, что в качестве основной площадки для пользователей в России должен выступать отечественный магазин приложений Рустор. А до создания полного набора российских IT-аналогов стоит опираться на дружественные системы, в том числе китайские и бразильские. Власти Черногории рассматривают возможность введения визового режима для граждан России и Белоруссии с 1 октября. Как сообщили местные СМИ, такое решение связано с планами Черногории вступить в Европейский Союз в 2028 году. Для этого стране необходимо синхронизировать свою визовую политику с политикой объединения. По информации портала «Москва-24», в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске начали работать визовые центры Черногории. Желающие могут подать заявление на основные категории виз. Консульский сбор составляет 35 евро. Самые бюджетные варианты размещения на морских курортах России находятся в Туапсинском районе на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске. По данным туроператоров, на которых ссылается РИА Новости, стоимость размещения двоих взрослых с ребенком в гостевом доме в Туапсинском районе начинается от 13 тысяч рублей на 7 дней, на Азовском побережье от 16 тысяч, в Новороссийске от 24,5 тысяч. При этом бюджетное проживание по системе «Все включено» можно найти и в Анапе. Стоимость такого недельного отдыха начинается от 88 тысяч рублей на семью из трех человек. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Евгений Григорьев открыл новый час на летнем шансоне. Начало шестого в Москве. Здравствуйте, дорогие друзья. Это супер-мега-вечернее шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Да, это мы, супер-мега-ведущие этого шоу.
0: Да, все главное, так оно и существует.
1: Конечно.
0: Да. Есть, друзья, замечательные новости, которые, казалось бы, вроде и новости, но кажутся фантастикой. Так. В декабре 2007 года фотограф Жуан Монфорт сделал фотографию, на которой Лионель Месси купает 5-месячного Ламина Ямаля. Фотосессия была сделана для благотворительного проекта. Не мог никто тогда представить, что Ямаль станет звездой футбола. И вот теперь, спустя многие годы, 19 июля в 9 вечера по Москве, Ямаль и Месси выйдут на поле в составе сборных Испании и Аргентины в финале чемпионата мира по футболу.
1: Жаль, что в разных командах-то они.
0: Понимаешь, так интереснее.
1: Придется же, конечно, интереснее, но...
0: И интересной, я надеюсь, будет сегодня тема и такое же обсуждение. Какие знаковые встречи, какие совпадения, друзья, были в вашей жизни, и верите ли вы в судьбу?
1: Хорошая тема такая, интересная, глубокая, опять же. Можно... Это же не только, может быть, с артистом кто-то с каким-то повстречался в детстве, да, а потом и все это его подтолкнуло к тому,
0: родители чтобы, кстати... что-то сказали, может быть, как-то повернули или встретились любящие люди, которые живут уже полвека.
1: Судьбоносная встреча с супругом, с супругой.
0: Что-то есть, наверное, в этом метафизическое?
1: Есть, конечно. Прямо сейчас у нас Кира и Дымов и Ирина Круг на шансоне.

0: близко.
1: Красивая и мелодичная история от Владислава Медяника. Только что здесь в эфире летнего шансона. Друзья, шоу «Городские встречи» вас приветствует. У нас сегодня тема, которая касается знаковых встреч, совпадений, которые, возможно, были и есть в вашей жизни. Верите ли вы в судьбу? Почему мы об этом говорим? Потому что вот когда-то в декабре 2007 года в фотосессии участвовал уже тогда известный такой всемирно известный Лионель Месси, и он сфотографировался с 5-месячным ребенком Ламином Ямалем, которого он купал. Вот, фотосессия была для благотворительного проекта, и сейчас вот они вместе уже будут играть друг против друга в составе футбольных команд на чемпионате мира по футболу. Между прочим, надо заметить, что Ямалю 19 лет, для него это первый чемпионат, и, возможно, друзья, последний для Месси, которому почти 40, так что немножко это и передача эстафеты, быть может.
2: Да, это какой-то такой вот набор таких событий интересных, да, последовательных, и еще и здесь 39, там 19, вот этот все первый и последний, очень судьбоносно это все. Конечно, нам хотелось бы узнать ваши истории, если такие вот встречи в вашей судьбе были ли они и, собственно, чем закончились. Я напомню номер для ваших смс-сообщений. +7 909 955 103 0. Работают все доступные мессенджеры сегодня, что не может не радовать. Мессенджер Макс особенно хорошо у нас всегда стабилен. Ну и смс-сообщения тоже отправляйте.
1: Рассказывайте, подписывайте, из какого вы города смотрите или слушаете. Нам тоже интересно, потому что у нас есть трансляция в видео. Мы сидим тут такие... Денты. Красивые,
2: такие,
1: да, пританцовываем.
2: Ждем.
1: Сейчас немного ретро-карбюраторного шансона. Группа-комбинация «Вишневая девятка».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь,

0: смазанный скрип.
1: Михаил Круг только что на радио «Шансон». Друзья, едем дальше. Городские встречи в эфире радиостанции продолжаются. Мы вас сегодня спрашиваем, такие судьбоносные у нас моменты нынче. Какие интересные знаковые встречи или совпадения были или случаются в настоящее время в вашей жизни? Верите ли вы в судьбу?
2: А вообще, ты знаешь, бывают ведь эти моменты вот на каждом шагу буквально. Даже наш сегодняшний эфир, он, может быть, к чему-нибудь, да, приведет. Вот сегодня к нам придет, например, гость. Придет ведь гость?
1: Да, придет.
2: Придет гость. А потом из этого, может быть, выльется какая-то встреча, какое-то общение, с кем-то еще повстречаемся.
1: Я очень надеюсь, что к нам сегодня придут гости и расскажут что-то очень полезное. Там вопросы здоровья, друзья. Так что, если у вас есть здоровье, если у вас есть организм...
2: Если у вас есть здоровье.
1: На всякий случай слушайте нас в 19.00. Так вот, кто-то послушает, кто-то возьмет на вооружение ценные советы, и жизнь изменится к лучшему, я уверен.
2: Да, возможно, он пойдет по этой пути, а по пути встретит свою судьбу. Такое ведь тоже возможно. Никто не знает, что ждет нас впереди буквально в завтрашнем дне.
1: Но мы знаем, что написала Наталья. Так. Мои любимые ведущие Роман и Ирочка. Во-первых, желаю вам прекрасного вечернего эфира. Спасибо. Во-вторых, верю в судьбу. Есть и знаки судьбы, только не всем дано их видеть. А в моей жизни был момент, когда после школы я сказала маме, что если не поступлю в вуз, пойду работать в такси. Институт я закончила и даже долгое время работала в разных сферах, но вот уже 20 с лишним лет я работаю на своей машине. Не совсем такси, но где-то рядом. Вот так сама себе запрограммировала. И очень люблю работать на своей машине, а с завтрашнего дня буду работать на новом авто. Счастливо безмерно. С любовью, ваш Наташ.
2: Класс. Ну, это, видимо, где-то на уровне подсознания все-таки фраза выскочила, так сказать, а потом уже и в сознание дошла. Это очень радостно, когда человек, ну как, приходит к своей мечте, что ли, да, вот о чем он думал, что ему вот захотелось, и это случилось. Здорово. У нас впереди много хорошей музыки с вами. Стас Михайлов будет, ну, а прямо сейчас Александр Новиков. Когда мне было 20 лет. Ой, да, мечтали мы тогда.
3: А продолжения не будет, и мы расстанемся вот-вот.

0: Народный артист России Стас Михайлов и ведущий радио «Шансон» зовут вас на их разгуляй, друзья.
1: Зовем.
0: Когда это случится, если кто-то еще не знает, суббота, 14 ноября, «Лайф-арена», всенародная танцплощадка, их разгуляй 2026.
1: «Лайф-арена» распахнет свои двери для вас и для наших любимых шансонье, конечно, Стас Михайлов там будет, и Ирина Круг, и группа «Лесоповал», «Воровайки», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Холла, Чепик, Шаман. В общем, будут все, как говорится. Возрастное ограничение 12+, помним.
0: Билеты и подробности на сайте radioshanson.ru. Заходите, и, быть может, 14 ноября на их разгуляй что-то важное, судьбоносное произойдет,
1: да,
0: с вами.
1: Да, кстати, там же можно встретить твоего, так сказать, единомышленника, человека, у которых, ну, как бы объединяет вас вкус музыкальный.
0: Или отдохнуть хорошо, и потом на работе какие-то свершения большие, да, сделать.
1: Ну, это уж не так интересно, как вот, слышишь, мы познакомились на разгуляе. И понеслось.
0: Или здорово. Уже познакомились и уже почти развелись, а тут раз и новый виток романтики.
1: Ну, все может быть, конечно, все может быть. Так, у нас на связи Владимир из Суворова. Привет, шансон. В судьбу, наверное, надо верить. Да не наверное, а точно, Владимир. Я вот в 60-х годах ходил к отцу на работу, и шофер мне давал посидеть за рулем ГАЗ-63. Он сказал, что я буду водителем. Сбылось. 33 года отработал водителем. Вот, вот оно, про что мы сегодня и говорим, что бывает такое, вот как у Месси примерно, так и вот здесь такая же история. Водитель сказал водителю маленькому: ты будешь водителем. Все, сбылось.
0: Друзья, какие интересные знаковые встречи или совпадения были в вашей жизни? Быть может, происходит в настоящий момент что-то такое яркое. Верите ли вы в судьбу? Напишите +7 909 955 1030. СМСки, мессенджер Макс также функционирует. Ну, а прежде мы послушаем немного коммерческой информации.
1: Судьбоносная реклама.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 100 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: улыбнешься осторожно.
1: Артиста с днем рождения поздравить нынче можно. Григорий Лепс, именинник. Поздравляем, желаем крепчайшего здоровья, вдохновения и спасибо за те песни, которые украшают эфир шансона и не только.
2: И желаем вам почаще бывать у нас в гостях на радио «Шансон».
1: А вот тоже, кстати, человек мог всю жизнь работать где-нибудь в Сочи в ресторанах, не поехать в Москву, вот такой большой известности не получить. А вот поехал, все получилось. Видишь?
2: Ведь тоже какой-то ведь случай был. Наверняка же, не просто так. Что-то подтолкнуло.
1: Друзья, какие интересные знаковые встречи или совпадения были в вашей жизни? Верите ли вы в судьбу?
2: Есть у нас сообщение от Валентины из Набережных Челнов. Это именно моя история, пишет Валя. Как в нее не верить, если нас судьба с мужем свела 37 лет назад? Я жила тогда в Златоусте, в 17 лет собиралась уезжать в Набережные Челны. Отец очень был недоволен, отец моей подруги, сказав, зачем уезжать из города? Замуж выйдешь за моего Вовку. На что я сказала ему, у меня будет свой русский Вовка. Мой русский Вовка в тот момент служил в армии и слушал Истопника вечерами, который говорил, лучше жены Марийки вы не найдете. И он также вслух сказал, вот бы мне такую жену. После армии он тоже приехал в Набережные Челны, и вот в тот день судьба нас познакомила на одном из заводов КамАЗа. Сердце мое ёкнуло так, когда я его издалека увидела. Судьба. Так что верю, что Вселенная слышит. И семью мы тоже создали 7 января в Рождество Христово. Богом созданный союз получается. И это у нас в жизни самая красивая история. Спасибо судьбе.
1: Здорово, спасибо вам. Галина на связи. Добрый вечер, любимое радио. У меня судьбоносная оказалась дата моего рождения. 15 августа. Совпадение? И вот уже 12 лет я член большой шансоновской семьи. Не Ставрополя сообщение. У меня, кстати, у мамы 15 августа день рождения.
2: Ты посмотри-ка, как. Действительно, получается, все непросто.
1: И
2: в этой
1: у бабушки,
2: жизни.
1: мамы.
2: Тебе просто генетически нужно было вот сюда.
1: Кто знает.
2: Кутит за Тамарный шансон.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Максимальное количество пенсионных коэффициентов за один календарный год можно сформировать при уровне ежемесячного официального дохода не менее 248 тысяч рублей. Как рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулев, для работающих пожилых людей в рамках традиционного августовского перерасчета закон позволяет учитывать не более 3 индивидуальных коэффициентов. Для гарантированного одобрения выплат по старости на общих основаниях человеку необходимо официально отработать минимум 15 лет и накопить хотя бы 30 баллов. Цена одного набранного балла сейчас составляет 156 рублей 76 копеек. Эксперт подчеркивает, что существенно поднять итоговую пенсию помогает трудоустройство с белой зарплатой, внесение платежей в социальный фонд. Добровольный отказ от оформления статуса пенсионера на 5 лет автоматически умножает накопленный человеком коэффициенты в 1,45 раза. В Рособорнадзоре заявили, что возможность отмены ЕГЭ по обществознанию полностью исключена из повестки дня из-за высокой востребованности предмета. Ранее в Минпросвещении заявляли о масштабном изменении сетки часов гуманитарного цикла. Согласно утвержденному графику, с 1 сентября текущего года уроки обществознания будут проводиться исключительно для учеников 9, 10 и 11 классов. Несмотря на сокращение часов в средних классах, формат итоговой аттестации для выпускников останется неизменным. Дисциплина сохраняет статус одного из самых массовых предметов по выбору среди 11-классников. В августе в столице пройдет Московская международная неделя кино. С 24 по 30 число все желающие смогут посмотреть отечественные и зарубежные новинки, присоединиться к акции «Ночь кино», посетить встречи с известными кинодеятелями, лекции, экскурсии, мастер-классы. Деловая программа будет включать более 40 сессий, посвященных развитию индустрии. Как сообщили в мэрии, в прошлом году Московскую международную неделю кино посетили более 700 тысяч человек. По ее итогам были подписаны соглашения о сотрудничестве с Египтом, Мексикой, Бразилией и Турцией. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Это будет яркий вечер. Огромное спасибо Михаилу Бублику. 18.06. Московское время. Дорогие друзья, вы смотрите и слушаете эфир Радио Шансон. Здесь городские встречи. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Ну ничего себе заявочки. Это прям яркий вечер.
0: Будет
1: прям
0: светло. Ох. Артист сказал, понимаешь.
1: Значит, так и будет.
0: Я уверен, что природа как-то услышит его и соответствующим образом все подстроит.
1: Хорошо. Я думаю, что еще этот вечер станет прекрасным благодаря сообщениям наших дорогих радиослушателей. Я напомню номер для ваших сообщений. +7 909 955 103.0. Вот сюда все отправляйте в смс-сообщениях. В Максе мы все будем зачитывать.
0: Друзья, какие интересные, даже знаковые встречи и совпадения были в вашей жизни? Верите ли вы в судьбу? Расскажите. Дело в том, что когда-то Лионель Месси принимал участие в благотворительном проекте, была фотосессия. Он держал на руках 5-месячного ребенка, купали там ребенка, фотографии известные. Теперь это известный футболист Ямаль, с которым Месси будет играть в конкурирующих командах 19 июля на чемпионате мира по футболу. Вот
1: да.
0: Судьба.
1: Судьба, вот. А судьба или случай, спрашивает Алена из Санкт-Петербурга. Училась в 10-11 классе с медицинским профилем, но готовилась поступать в институт имени Лесгафа на спортивный факультет. А в конце 11 класса попала в больницу и теперь 26 лет работаю медицинским работником. Вот тоже какие бывают судьбоносные случаи.
0: Большой привет медицинским работникам. Огромное спасибо за вашу деятельность, очень важную для общества. Прямо сейчас Александр Дюмин.

житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант, дядя Паша, хоть и хмурился.

0: потерял.
1: Дядя Паша.
0: Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить, и к обеду в гастроном не побежал.

0: он хочет быть и что он будет делать.
1: Я поеду
0: в этой
1: на
0: жизни.
1: Юг, опять же, ну какая песня на стихи Александра Полярника. В общем, замечательно. Игорю большой привет, Михаил Захарович тоже.
0: Ваши судьбоносные встречи сегодня обсуждаем тоже. Что у нас здесь есть? Сообщение есть. Шансон, всем привет из Бийска. Я верю в судьбу. Раньше в молодости нравился парень, но как-то стеснялась подойти, а он как будто не замечал. Прошло 25 лет, случайно встретились. На тот момент у обоих брак не сложился, и вот уже 8-й год вместе, душа в душу с моим Пашкой. Но ведь судьба, это Елена нам написала. Здорово.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000.

0: тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Владимир Высоцкий только что на вечернем шансоне. И далее Анатолий на связи по нашей теме. Что-то интересное, судьбоносное написал.
1: Да, написал, дорогой шансон. Вот такая история была в нашей жизни. Сидели как-то за столом большой компанией, рассматривали фотки. Одна из девушек за столом жаловалась, как сложно сдать ей на права. Вдруг молодой человек, находящийся в этой компании, спрашивает: а кто на этой фотографии? Выясняется, что это хозяйка дома. И этот самый молодой человек, его чудо. Как вы думаете, вот где он, молодой человек, его просто тут без точек, без запятых, просто один прямой текст. Где он работал? Все верно, он работал в ГИБДД. Вопрос с правами и дальнейшими техосмотрами. Вот все, вот такая вот история была в нашей жизни.
0: Здорово, спасибо. Николай Шунков из Читы. Добрый вечер. Каких-то знаковых встреч, после которых моя жизнь круто менялась, я вспомнить не могу, но помню один звонок от друга, который однажды позвонил мне и сказал, что меня хотят пригласить на работу оператором в чеченскую государственную телерадиокомпанию. Я на тот момент работал в сети магазинов электроники в оранжевом костюме и как-то уже привык. Я долго думал, сомневался, посоветовался с родителями, сказали, что надо идти не раздумывать, пошел на собеседование, мою кандидатуру одобрили. Вот уже 4 года работаю оператором в филиале одного из главных каналов телевидения. Один звонок решил мою судьбу.
1: А так оно частенько бывает. Откуда-то раз, какое-то слово, какой-то звонок, приход человека какого-то, и
0: сейчас
1: все.
0: Сейчас рык у нас правильный, прибавим громкость.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я уже неоднократно рассказывал о том, что тренд на локализацию китайских марок под новыми отечественными брендами набирает невероятные обороты. И сегодня хочу рассказать вам о самых доступных кроссоверах от условно отечественных марок, за которыми можно пойти к дилеру, имея в кармане до 3 миллионов рублей. На первом месте «Москвич-3». Его стоимость стартует с отметки в 1 миллион 950 тысяч рублей. Турбомотор, механическая коробка и все самое нужное уже в базе. Даже камера заднего вида и мультимедиа с большим экраном. На втором месте Tenet T4. Стоимость от 2 миллионов 90 тысяч рублей. Тут уже можно получить подогрев всего, что можно, плюс дистанционный запуск двигателя. Бронзовым призером стал также Tenet T4, но с приставкой L по цене от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Он больше с роботизированной коробкой и 147 лошадиными силами. Также в топ-10 условно отечественных авто, которые можно приобрести до 3 миллионов рублей, вошли BLG X50+, X-Side X-Cross 7, Solaris HC, BLG X70, Tenet T7, X-Side X-Cross 8 и даже полностью электрический Evolute iJoy, оцененный минимум в 2 миллиона 974 тысячи рублей. Но по льготной государственной программе стоимость можно снизить до 2 миллионов 50 тысяч. Так что если думаете о кроссовере, есть варианты на любой вкус, от простого и недорогого до почти премиума с электромотором. Это самая доступная автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Катя Огонек только что в эфире радио «Шансон». Красивое произведение под названием «Ветер». Вот, начинала ведь когда-то с популярной музыки, да, Кристина Пинхасова.
1: Так.
0: А потом раз, вот в шансоне Катя Огонек. Значимая какая культура.
1: Всяко бывает в жизни.
0: Да, но есть сообщение, которое пришло, мы спешим его зачитать. Здравствуйте. В середине 2000-х ехал из Питера в Архангельск в поезде в плацкарте Саша Газарес. И к нам в купе, пишет Саша, садится Сергей Маковецкий. Я обалдел, до чего, думаю, ему в плацкарте делать, да еще в Архангельск. Разговорились, оказалось, что он двойник. Это порой его бесило. Да, и говорят, автограф, он в отказ, народ обижался, типа специально отказывается, типа что автограф не давать. Сидели, на столе беленькая стояла, милиционеры прошли, потом вернулись и вежливо попросили убрать со стола беленькую. А в соседнем вагоне двух пьяных сняли с поезда. Вот как бывает иногда.
1: Ну, это хорошее, удачное такое совпадение это случилось у вас, потому что могли ведь тоже снять. С поезда. Могло случиться? Могло. А здесь, ну, сам Маковецкий, ну, как его с поезда снимешь? Я бы порадовалась по такой встрече, честно. Если бы сидел Маковецкий, это же, да вообще-то классно, когда ты на кого-то похож, на такого известного артиста, этим можно пользоваться где-нибудь в супермаркетах, там.
0: На мой взгляд, сейчас мы послушаем артиста, который очень самобытен, ни на кого не похож. Ну,
1: да.
0: Если только на чистую солнечную энергию, который может все расплавить песок, наверное, если захочет. Прямо сейчас Иван Заматаев и его бенд на шансоне. Произведение «Ух, санкции».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
7: Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Иван Кучин только что на радио «Шансон». «На черных ресницах» называется произведение. Ну, что сказать, если черные ресницы, это уже красиво. Давайте фокусироваться на том, что позитивного есть в нашей жизни. Так сказать, привлекать к себе удачу.
1: Да, мы сегодня говорили с вами о судьбоносных встречах, потому что коснулась она Месси. А вот, например, Дэвид и Виктория Бекхэм, знаешь, как познакомились? Тоже судьбоносная, можно сказать, встреча. Она же была участницей Spice Girls коллектива. Вот, она пришла на футбольный матч и, собственно, после игры спустилась с трибун, чтобы подойти к футболисту, оставила ему свой номер телефона, и все, и завязался роман, который перешел в крепкий брак.
0: Друзья, мы желаем вам удачи, успеха, взаимности в отношениях.
1: Удачных встреч.
0: Да-да-да. Что советуют в плане успеха, да, удачи? Работайте с мышлением, заменяйте негативные установки на позитивные.
1: Так.
0: Также практикуйте благодарность, извлекайте уроки из неудач. Развивайте оптимизм, будьте активны, открыты новому, действуйте системно, четко формулируйте цель. Создавайте подходящую среду, очистите как минимум пространство, ну и ведите дневник удач.
1: Ну вот мы сейчас с тобой тоже откроем, так сказать, ворота и эфирные, и свои собственные для чего-то нового. Да,
0: вот,
1: в следующем часе.
0: Пока не скажем, друзья, но что-то, что нас сделает людьми более здоровыми.
1: Здоровыми?
0: Да, вот такая интрига. В следующем часе подробности, ну а прямо сейчас давайте послушаем шамана.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду.

0: шансон.
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет не изменит свою позицию по участию российских спортсменов и восстановлению Олимпийского комитета России из-за требований 9 стран ЕС. В организации отметили, что должны учитывать сложные реалии и последствия геополитической обстановки. Вместе с тем, комитету следует придерживаться своей миссии, направленной на сохранение глобальной спортивной платформы. Как сообщает портал «Москва-24», 7 июля МОК временно отменила все санкции, введенные в отношении Олимпийского комитета России, а также рекомендовала снять все ограничения, связанные с запретом на участие российских спортсменов в международных турнирах. В каждой третьей студенческой работе фиксируются признаки использования искусственного интеллекта. Как сообщили в пресс-службе компании «Антиплагиат», за апрель-июнь в сервисе было проверено 2 миллиона 730 тысяч работ. Из них признаки использования нейросетей выявлены почти в 1 000 работ. Чаще всего элементы ИИ-генерации встречались в работах по направлениям искусствоведения, СМИ и массовой коммуникации и медицинские технологии. Исполнительный директор «Антиплагиата» Евгений Лукьянчиков сообщил, что компания уже разрабатывает принципиально новую систему проверки. Она позволит увидеть конкретные фрагменты текста и характер использования ИИ при подготовке работы. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Все мы с вами что-то ищем всю жизнь. И иногда бывает, что и находим. Вы на волнах самого душевного радио. Радио «Шансон». Всем здравствуйте. Это вечернее шоу «Городские встречи». Меня зовут Ирина Сотникова. И мой соведущий Роман Шахов в студии.
1: Практически правая рука. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы вам обещали интересную беседу сегодня. И настал момент, когда необходимо слово держать. Дорогие друзья, у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор первого меда имени Сеченова Юрий Леонидович Васильев. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Очень приятно, что вы к нам приехали. Мы любим, когда к нам приходят серьезные спикеры, профессора, которые много чего знают. Вот, например, мы обывательски знаем, что есть такой коллаген, который добавляют сейчас, наверное, везде. Напитки, продукты. Но некоторые люди до сих пор считают, что лучший коллаген – это вот тот, который в бульоне. Да, так это или нет?
0: Я знаю только слово «коллаген».
1: Ну вот, да.
0: Что такое слово «есть».
1: Есть он в бульоне. Лучше где-то еще искать. Расскажите, пожалуйста.
2: Действительно, коллаген сегодня такой краеугольный камень и шарлатанов, и алхимиков, и врачей, и генетиков. И если я сейчас каждого из вас спрошу один очень простой вопрос, на который вы, наверное, на секунду задумаетесь, как на него ответить, что вы делаете всегда, без чего вы не можете жить. Спорим, что каждый из вас сейчас чуть-чуть задержал дыхание и думал, я, наверное, ем, я сплю и что-то другое делаю. На самом деле мы дышим. И мы дышим, и также коллаген является одной из структурных и очень важных слагаемых жизни нашей. И эта жизнь поддерживается как суставами, она поддерживается, безусловно, мышцами, кровью, сердцем, мозгом. И когда возникает живая потребность восстановить какие-то дефекты, мы хотим восстановить нормальный сон. Мы хотим нормально думать. И не только думать о том, как поесть, о том, как прочитать книгу или проанализировать фильм. Возникает потребность как раз в структурных единицах. Тот ремонтный элемент медицины, от которого мы постепенно уходим, сегодня время профилактическое, требует коллагена. И уже, может быть, и привычно сварить бульон и взять холодец, его съесть. Но давайте взглянем в природу этого холодца. Внутри холодца находится желатин. Ведь в чистом виде, если мы с вами просто представьте, что человек очень старый, и в моменте он подумал, что неплохо бы съесть холодца, и опять как 25. Не получится, потому что холодец, как, точнее, основа его желатин, его надо переварить. Он попадает в организм человека, встречается с кислотами в желудочно-кишечном тракте, и начинается распад. Надо, конечно же, сказать, что коллаген в чистом виде, если вы его возьмете и просто приложите или умоетесь им, то вы не получите хорошего результата. Он должен попасть в кровоток, он должен быть расщеплен. И именно почему такой большой акцент сегодня многих компаний, которые стараются сделать этот коллаген, они его делают особым путем, путем, назовем это, инженерной перестройки, гидролизованный коллаген, который более доступен. Нам не нужно тратить ресурсы собственного тела на расщепление этого коллагена на аминокислоты, потому что когда вы были маленькие, вы легко могли проникнуть в маленькую щелку, вы могли залезть под кровать, вы могли спрятаться за шкафом. Точно так же, чем меньше молекулы, тем ей легче попасть в ту часть тела, которая повреждена. Если макромолекула входит в поврежденную кость, она... Знаете, что такое бульон? Бульон — это вот курица пришла, помылась и ушла. И оставила после себя какие-то фрагменты. То же самое и макромолекула. Она пришла, потерлась, обломанную кость, ну, как-то обтрепалась и пошла дальше. Поэтому нам очень важно, чтобы фрагменты были расщеплены. Они попадают в кровоток, они вступают в необходимые процессы. Поэтому ответить однозначно, важен ли коллаген, да, конечно, но важен состав. Он распадается на глицин, пролин, гидроксипролин. И вот этой триадой, скручиваясь, возможно, потом мы об этом чуть позже и более внимательно поговорим, но именно они важны. А холодец ли, гидролизованный ли коллаген глобально, конечно, это всегда выбор. Кому-то приятно сварить свое, кому-то сделать покупной, но когда мы делаем выбор в пользу покупного готового продукта, всегда помните, что он максимально биодоступен для вас, и вам не нужно тратить свой слабый организм на расщепление уже, наверное, сложной структуры.
0: Ага, то есть бульон, получается, это макро, который, в общем-то, и результаты-то и не дает, какой бы нам хотелось видеть.
1: Вы знаете, я сейчас предлагаю наши организмы, вот мы получили такую порцию информации, да, немножко смазать это все музыкой.
0: Переработать?
1: Да-да-да.
0: Обработать?
1: Чтобы легче,
0: тебе,
1: да?
0: Тебе хватит коллагена все это обработать?
1: Трение уменьшить. Мы послушаем красивое музыкальное произведение.
0: Хорошо.
1: Дорогие друзья, ну, если у вас есть организм, если в нем есть суставы, оставайтесь в нашей компании. Совсем скоро мы продолжим. Прямо сейчас Евгений Росс и Алена Петровская в эфире вечернего шансона «Донская бравада».

0: Еще раз добрый вечер. Будем продолжать, дорогие друзья, городские встречи в эфире «Шансона». У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор первого меда имени Сеченова Юрий Леонидович Васильев. Мы уже кое-что узнали про коллаген, поняли, что вот куриный бульон не так уж он идеален.
1: Да, там просто курица помылась, вот
0: да,
1: и все.
0: Да, да. Какой коллаген действительно работает? Есть ли разница между вот этим пищевым коллагеном и тем, который используется, например, в медицине?
2: Если мы берем с вами коллагены, те, которые мы употребляем как нутриенты, наверное, это разговор один, потому что отличается от природного он еще раз особой формой, готовкой. Мы можем его искусственным путем сделать так, что он, попав даже в самый ослабленный организм, моментально распадется, пойдет в кишечник, появятся пептиды, пептиды улетят в печень, из печени они идут в системный кровоток. В этот момент начнется та магия реконструкции, которая нам с вами нужна. Допустим, где-то у нас страдает фрагмент связки кожи, мышцы, сосуда, и организм, конечно, не скажет, что он возьмет этот пептид, передаст его в испорченный только этот фрагмент ткани человеческого тела и его восстановит. Но, по крайней мере, сможет это сделать. Что касается медицинского коллагена как медицинского изделия, это совсем другая история, потому что мы его можем применять в виде разных форм. Это могут быть гели, это могут быть конструкты, мы их называем скаффолды, это могут быть всевозможные биодеградируемые повязки, это могут быть различные инъекционные формы, это могут быть мягкие постилки. То есть здесь можно рассуждать о многообразии форм, и, конечно, все то, что в виде постилки, геля, пластинки, скаффолда, это все-таки применимо к поверхности и структуре. Все, что касается порошка тире какого-то гелеобразного субстрата, это все то, что мы поглощаем внутрь и надеемся на то, что он будет оказывать системный, в отличие от конструкта местного эффекта.
0: Слушайте, а трехспиральный, вот я слышал, это что такое? Это трехспиральный коллаген.
1: Куда эти три все спирали?
2: Прежде всего, нужно с вами сейчас нам вернуться в прошлое. Это прошлым будет геометрия или даже физика, потому как именно на трех опорах держится все стабильное. Табуретка не случайно на трех ножках. На двух ножках шатается, четыре ножки уже технологически много. Именно три спирали, три фрагмента, они позволяют коллагену быть так называемым нативным. То есть он природно скручен в правую сторону. И все то, что хорошо, вращается вправо. Существуют другие формы, но трехспиральная система дана нам еще и для того, чтобы активно встраиваться в случае, допустим, хронической какой-то болезни, допустим, хронически заживающая язва, рана на кости, там идет хронический воспалительный процесс, и там много таких веществ, они называются металлопротеиназы. И эти самые металлопротеиназы, они мешают, к сожалению, синтезу собственного коллагена, который так важен для аутореконструкции. И вот здесь появляется трехспиральная история. Она приходит и своего рода отвлекает на себя этих пиратов и позволяет ранее синтезировать, точнее, позволяет коллагену синтезироваться в ране без вредного влияния металлопротеиназ.
1: Это как ты с друзьями пришел, они там отвлекают, а ты нужное дело делаешь.
0: Ну, это получается, что можно и внутри тело ремонтировать, и снаружи тело.

0: имитировать коллагеном, да?
1: Так? Да, да, конечно. Коллаген нужен везде.
2: Он вообще в каждой части нашего тела живет? В руках, в ногах, и в желудке, и в голове, везде?
1: Он везде. Он в глазах, в зубах, в слизистой, абсолютно везде.
0: И давайте, так сказать, от каких-то общих моментов перейдем к тому, что вот сейчас, например, лето, да, сезон солнца.
2: Солнца, да, яркого.
0: Туризма и так далее, дачные какие-то отдых, барбекю и прочее. Ожоги бывают. Вот здесь коллаген. Как помогает и в какой форме его применяют?
1: Ну, аллегорично вопросом вначале, наверное, тянется, что варили холодец, обожглись, получили ожог и этим же коллагеном помазали. Но ожоги – это вещь достаточно опасная по той причине, что мы привыкли с вами лечить себя самостоятельно. У нас у многих аптечки, многие, тем более с искусственным интеллектом, прекрасно в кавычках себе помогают, и ожог – очень опасная вещь. По той причине, что при действии высокой температуры происходит образование пузырей, то есть слои кожи отслаиваются друг от друга, наполняются межтканевой жидкостью, и она, учтите, стерильная. В этот момент народные умельцы многие зачем-то протыкают, тем самым нарушая стерильность и создавая тот барьер, который не может преодолеть тело человека. Поэтому, конечно, когда мы говорим с вами про ожоги, очень важно дать комментарий. Первый важный совет: ни в коем случае не смазывайте эти ожоги какими-то жирными кремами и мазями.
0: Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу, вот, чтобы нашу кожу административной линии не отслоили от необходимых...
2: Чтобы нас не отслоили с этой студии.
0: Мы сейчас выпустим важную информацию, после которой вернемся в полном составе и в полном здравии. Дождитесь.
3: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Смотрите.
1: Спасибо Виктору Королеву. Дорогие друзья, продолжается наша встреча. Это городские встречи. Сегодня такого оздоровительного характера. У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор первого меда имени Сеченова Юрий Леонидович Васильев. Мы уже узнаем все больше и больше про коллаген. И вот заговорили про ожоги. Как же все-таки действовать, если у человека случился ожог? Давайте послушаем рекомендацию специалиста.
2: Но, конечно, ожоги надо будет разделить. Бывают солнечные, химические, термические и многие другие. Но если мы с вами говорим о обывателях, не о медицинских работниках, то ваша основная задача прежде всего помнить, что никаких жирных кремов, потому что всякий крем создает, по сути, парниковый эффект. Вы тот нежелательный эффект ожога просто будете усиливать. Ни в коем случае никаких ледяных растворов, никакой очень холодной воды. Поврежденная поверхность в стрессе. Она сначала была в стрессе от повышенной температуры, потом она стала в стрессе от пониженной температуры. Вы точно так же усугубите этот достаточно неприятный процесс. Есть стерильная или чистая салфетка, которую вы покрываете обожженную поверхность, и, конечно, оцениваете общее состояние пострадавшего. Нужно понять, насколько много поверхности тела у него повреждено, насколько целесообразно вообще за ним установить медицинский уход, если вы видите, что у него жар, у него путается сознание, у него обожжена треть или больше половины тела, если это область промежности, если это лицо, шея, безусловно, надо обращаться к врачам. Если он надышался гарью и ему тяжело дышать, выступила пена, это все медпоказания. Очень важным таким дополнением, наверное, будет: ни в коем случае не ищите богатый внутренний мир, ни в коем случае не прокалывайте пузыри, потому что как только вы эту тонкую скорлупу нарушите, вы смешаете внешне инфицированный мир с неинфицированным внутренним, и может начаться присоединение вторичной инфекции. И когда мы рассуждаем о пользе коллагенов во всей этой истории, очень важно поставить акцент, что не в первый момент. Вы ничего не принесете полезного. Там идет борьба за выживание, там идет перестройка ткани, а вот когда начинается восстановление на мокнущую поверхность, можно наложить, например, повязку с коллагеном. Есть определенные роды ферменты, они будут высвобождать рану от продуктов распада, они будут ее чистить, и коллаген, как воины, придут на чистое поле для того, чтобы структуру тканей, поврежденных тканей, восстановить.
1: Слушайте, а если вот, например, не такой уж серьезный термический ожог, а ну, просто человек на солнце подгорел, здесь как-то может помочь?
3: Ну, вот покраснение, да? Например, на пляжах. Вот человек, вот мы видим красные плечи вот эти, да? Здесь можно с этим что-то сделать?
2: В моменте, чтобы человек побелел, наверное, уже нет.
3: Ну, это понятно.
2: Можно подождать, и через какое-то время естественным путем все это вернется назад. Но краснота – это зуд, краснота – это внимание, краснота – это повышение температуры у маленьких детей. Поэтому здесь среди советов коллаген тоже себя может найти. Просто ожидать, что он в моменте всосется и нанесет вам пользу, наверное, не придется. Для этого существуют некоторые другие препараты, которые мягко, пенообразно ложатся на поверхность поврежденную. Все знают прекрасно пантенол и его различные аналоги, которые многие используют, но ни в коем случае не надо злоупотреблять народной медициной. Никакие лопушки, никакие соки различных лекарственных растений, потому что можно потеряться и случайно, например, вместо лопуха сорвать лист борщевика и тем самым просто усилить этот ожог.
1: Это будет громко, наверное.
3: Ну, то есть мы сначала в первый момент там каким-то что-то типа пантенола, а вот уже потом можно гель. Правильно?
2: Да, конечно. Если к тому есть какая-то потребность, потому что если вы в моменте поймали этот ожог, и он не успел стать глубоким, необходимости в дальнейшей какой-то медикации может просто и не быть.
3: Понятно.
1: Ой, дорогие друзья, очень интересно, потому что мы вот почитали с Ириной Игоревной о том, что коллаген помогает даже как-то рубцы уменьшать. Вот в этом вопросе, как действовать,
3: да, много
1: что применять.
3: Чего пишут.
1: А чуть-чуть позже мы поговорим и об этом, и не только. И вообще, какой коллаген применять, да, потому что
3: какого только не существует.
1: Тоже узнаем, но прежде послушаем артиста, которого уже замечательно знаем. Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Вячеславович Трофимов. Многократный лауреат премии «Шансон года». Ваш любимый музыкант, ну, для меня
3: особенно.
1: Да, да. История под названием «Прости прямо сейчас».

0: И сладко напиться.
1: Даже самая хорошая песня не может вечно длиться, дорогие друзья. И снова городские встречи. У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор первого меда имени Сеченова Юрий Леонидович Васильев. И мы сейчас переходим как раз вот коллаген и рубцы. Вот как они могут взаимодействовать друг с другом, что коллаген может интересного творить?
2: Ну, для начала рубец, мы понимаем с вами, формируется, когда грубо срастается соединительная ткань, когда были рваные края раны, когда рана оставлена ожогом, ну или каким-то другим ранящим
1: механическим
2: фактором.
1: Механическим каким-то, да?
2: Не тоже. Только механическим, это может быть и электричество, это все что угодно. Это все то, что те, кто занимаются шитьем, вы прекрасно сейчас поймете. Если вы неправильно поставили стежок, вы неправильно выбрали нить или иглу, вы получите какой-то залом на ткани. То же самое получается в теле человека. И на стадии формирования рубца мы можем повлиять, существует практика инъецирования препаратов коллагена, существует практика инъекции препаратов, которые стимулируют коллаген. Это немножко другая группа препаратов, она направлена на то, чтобы свой собственный коллаген вырабатывался больше, потому что не секрет, что чем старше мы с вами становимся, а во многом нам, в кавычках, помогает фото, старение солнца и вот прямые солнечные лучи, тем меньше нашего коллагена в тканях. И по большому счету вырабатываться новому не из чего, не существует субстрата. И это как, наверное, вода в пустыне, когда голодающая почва в чем-то нуждается, она поглотит каплю воды, ничего не вырастет. Нам надо поддерживать свое тело. И здесь такой в косметологии краеугольный камень – это белок. Потому что можно бесконтрольно поглощать коллаген, можно заниматься инъекциями коллагеностимуляторов, можно пытаться обмазывать рубцы жидким коллагеном, но пока у нас с вами в организме дефицит общего белка, строить новый коллаген просто не из чего. И да, коллагены разные бывают, и животного происхождения бывают, и даже некоторые растительные, есть морские виды коллагена. Каждый из типов коллагена направлен на какую-то свою реконструкцию, и сегодня очень много внимания посвящается и рыбному коллагену, усваиваемость которого некоторые исследования ставят на достаточно высокую платформу. Мы с вами прекрасно понимаем, что неважно, где плавал или щипал травку ваш коллаген, важно, чтобы ваш желудок, который расщепляет этот коллаген на аминокислоты, действовал корректно, чтобы у него хватало необходимой кислоты, чтобы пептиды расщеплялись.
1: Мы совсем скоро, друзья, дадим уже четкие рекомендации, какой коллаген вот можно просто приобрести, купить, да, не тот, который, например...
3: Не расщепляя его в желудке.
1: Это не продукт питания. Но до этого буквально минутка. Есть ли какие-то продукты питания, которые действительно богаты коллагеном и которые не стоят, не знаю, ну очень дорого? Что это, какие виды?
2: Ну не нужно забывать про животные, про мясо прежде всего,
1: мясо.
2: Рыба. Есть данные о том, что в горохе содержится коллаген, но биодоступность из пищи, опять-таки, она может быть ограничена теми сложностями, которые есть у человека.
3: У каждого персонально.
2: Некоторые его болезни. Поэтому, если себестоимость сопоставить гидролизованного, уже более готового коллагена с тем, который мы видим в пище, наверное, предпочтение надо отдать той форме, которая очищена от лишних там хвостов, она очищена от лишних элементов, и она более доступна.
1: Ну, а чтобы организм работал, может быть, так же, как меньше сладкого, вот тут сбалансированное
3: питание. Это не влияет на коллаген, Ром, не влияет.
2: Все влияет, все, но прежде всего водный режим.
1: Вот.
2: Если вы предпочитаете сухость, то будет очень сложно восстанавливать ткани.
1: Вот, друзья.
3: Пейте больше воды.
1: Самое время сейчас сделать водную паузу. Наливайте стаканчики для чистой водички. У нас для этого в эфире есть несколько минут, так что давайте побулькаем, ну а потом вернемся. Оставайтесь в компании «Радио Шансон».
0: Городские встречи на «Радио Шансон». На «Радио Шансон» реклама.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 100 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: сердце и не жить.
1: Как такие песни можно не любить? Новая работа Игоря Слуцкого называется «Ошибка». Друзья, вот посмотрел и понял, что ошибки нет. Завтра у поющего композитора день рождения. Будем поздравлять. Вы тоже в соцсети напишите. А сегодня в городских встречах доктор медицинских наук, профессор первого меда имени Сеченова Юрий Леонидович Васильев. Мы продолжаем говорить про коллаген. И уже вот как-то, да, надо понять, какой коллаген применять.
2: Да, поняли. Надо.
1: Дайте какую-то рекомендацию, пожалуйста.
3: Сложный вопрос.
1: Вам нужно, других нет.
3: Нужно дать конкретно бренд?
1: Ну, чтобы мы как-то...
3: Чтобы что-то взяли в руки?
1: А то у нас пока только куриный бульон, да.
3: Ну да, куриный бульон и холодец. Конечно, если цели наши поверхностное нанесение препарата, то целесообразно, наверное, отдать предпочтение препаратам, которые сделаны, во-первых, проверены временем, во-вторых, прошли сквозь четкие оценки через беспристрастное мнение и суждение. И маленький, наверное, нюанс – такой препарат есть, он называется Эмалан, и я через поколение имею к нему определенные отношения, потому что работаю на кафедре университета, где была лаборатория, где и сделали это вещество. Тогда, когда была чернобыльская трагедия, люди хотели сделать жидкую кожу. И сегодня мы имеем с вами вот такой препарат, это гелевая форма, он находится в тубусах, и применим он как раз для всех тех поверхностных нарушений целостности кожного покрова, который мы с вами имеем. Например, это могут быть нежелательные явления после лазерной шлифовки лица. Это могут быть всевозможные улучшения качества кожи после гнойно-воспалительных мелких процессов. Конечно, он не заменит покрытие при ветрянке, но, по крайней мере, тот негативный рельеф он может сгладить, чтобы на лице не появились те дефекты, которые мы часто ассоциируем с этой ветряной оспой. Это могут быть последствия ожогов, это могут быть даже укусы насекомых, потому что в составе этого геля находятся компоненты, которые успокаивают и размягчают кожные покровы. По большому счету, он может быть в составе вашей аптечки, он бывает разных форм, это вы можете более детально ознакомиться в сети интернет, но если мы говорим о какой-то скорой помощи, что прям вот в моменте, конечно, коллагены так быстро не работают. Небольшое время, ваше терпение и ваша красота дадут очень стойкий, надежный результат.
1: А детям можно вот просто укусы как раз часто...
2: Комары любят детей.
1: Да.
2: И вообще насекомые любят детей.
3: Говорят, что комары любят четвертую группу крови. К счастью, она достаточно редкая. Но, в принципе, возрастных ограничений, если мы отталкиваемся от возраста уже более-менее осознанного, 4 лет, таковых не наблюдается. Но все-таки димексид, который в составе препарата находится, он может создать некоторые... органолептические сложности, потому что препарат быстро всасывается, и детям может не понравиться то чувство, которое они имеют у себя во рту. Но так, в целом, гидрогели, они, особенно на коллагене, детям они так же полезны, как и взрослым.
1: Как мы знаем, особенно когда по радио говорят серьезные специалисты, люди могут пойти купить и тут же начать его применять. Что может быть с осторожностью вот, в вопросах коллагена? Может быть, с чем-то он не особенно дружит, с какими-то препаратами, или вот здесь какие-то могут быть особенности?
3: Если мы с вами говорим про готовые формы, то здесь вступает в силу наша любимая аллергическая реакция, потому что она может быть на доп-компоненты геля, она может быть как замедленной, может быть и немедленной, но если говорить о том, что есть ли противопоказания к коллагену, тогда нужно встать, наверное, перед зеркалом и спросить себя, зачем мне кожа, если я наношу на нее коллаген. А коллагену как таковых противопоказаний нет.
1: Вот. Это мы очень любим.
2: А если, например, вот перед выходом куда-то, вот вечер, и освежить лицо, вот поможет такой свежий вид придать, скажем так?
1: Косметическое свойство.
2: Ну да.
3: Скорее всего, да.
2: Какой-то эффект минимальный хотя бы.
3: Я не могу сказать, что вы получите прям минус 100 сразу.
1: Или на ночь, например, да?
3: Но то, что вы причините вашей коже ощутимую пользу, и голодная до коллагена кожа с небольшими дефектами получит питательный субстрат, это совершенно точно.
2: Ну, как бы вместо крема, то есть можно.
3: Не вместо, это может быть полноценным кремом, да, вы можете его спокойно себе наносить, только, пожалуйста, спите лицом вверх, а не носом в подушку.
2: Хорошо, я буду стараться. То есть, ну, какая польза, оказывается, да, можно и здесь освежить, и рубцы, если есть как-то, и вот все это, и укусы, опять же.
1: Ну, ожоги, это тоже очень важно, потому что
2: это, да,
1: там необходимо же
2: это
1: время, не теряя, все это делать. Мы вас благодарим. Спасибо, что нашли время и приехали к нам. Поздравляем вас с дебютом в эфире федеральной радиостанции. Надеемся, что найдете возможность еще приехать и что-нибудь хорошее, яркое, интересное, поучительное нам рассказать.
3: Спасибо.
1: Друзья, доктор медицинских наук, профессор первого меда имени Сеченова Юрий Леонидович Васильев был в гостях у радио «Шансон». Мы желаем вам здоровья крепчайшего и говорим до новых встреч. Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
1: Все, друзья, пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду.

0: Бересон.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Более 60 тысяч москвичей старшего поколения оценили программу по поддержанию когнитивного здоровья в московском долголетии. Как рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова, занятия проходят на компьютерных тренажерах для тренировки памяти, внимания и мышления. Их количество выросло более чем втрое, с 30 до 96. Теперь это самая большая в мире библиотека упражнений для старшего поколения. Дополнительно в программе есть курс с нейрогарнитурой, которая помогает справляться со стрессом. Занятия показали эффективность. Более 90% участников улучшили память и внимание. У 80% снизился уровень стресса. Программа работает во всех центрах московского долголетия. Записаться могут москвичи старше 55 лет на сайте mos.ru или лично в одном из 140 центров. Россияне ежегодно инвестируют в жилье 16 триллионов рублей, являясь крупнейшими инвесторами в строительной отрасли. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным, ключевым фактором стало то, что власти не остановили строительные проекты, несмотря на сложности. По его словам, рыночная ипотека постепенно восстанавливается, а по мере снижения ключевой ставки люди начинают активнее вкладываться в недвижимость. Вице-премьер добавил, что правительство делает все возможное, чтобы сохранить объемы строительства и обеспечить получение гражданами оплаченного жилья. Ночь на пятницу в Москве может оказаться одной из самых холодных с начала лета. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, этим летом температура уже дважды опускалась ниже 10 градусной отметки. К утру в столице столбики термометров покажут плюс 8-10, под Москвой плюс 5-10. При этом днем, несмотря на ясную погоду и отсутствие осадков, воздух прогреется не выше плюс 20-22 градусов. Синоптик добавил, что сегодня с наступлением сумерек ветер в городе постепенно стихнет, а под влиянием антициклона с запада облаков станет мало. В воскресенье в столичном регионе может потеплеть до 29 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».
2: А мы столовку после ужина прибрали. У нас концертом баритон лауреат. А на подпевке с ним две тоненькие грали. Вот это музыка, вот это...

0: Группа «Лесоповал» с песней «Концерт». Хорошее настроение, заразительно. У меня сегодня именно такое. Меня зовут Рита Виноградова. И очень хочу поделиться им с вами, когда, знаете, в самый обычный день тебе просто приятно и хорошо, без особого повода. Желаю всем, кто сейчас на волне радио «Шансон», тоже почувствовать вот этот классный, замечательный вечер. Пусть все складывается легко, рядом будут хорошие люди и любимые песни. Прямо сейчас Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

все будет только по любви. Понимаем, что не всегда получается, но вот как-то хочется делать больше от сердца и от души. Марракеш в эфире радио «Шансон» с летней новинкой «По судьбе». А уже завтра можно услышать этот неповторимый тембр в живой струне. А прямо сейчас предлагаю создавать настроение вместе с радио «Шансон». Никого не оставит равнодушным. Равнодушная следующая песня. Она такая ностальгическая. И все, как мы любим. «Черная смородина».

0: Казань. Смотрим финал главного футбольного чемпионата вместе. 19 июля. Диалог авто на декабристов приглашает на показ финального матча. Ведущий, интерактивы, атмосфера и большой экран. Ждем на футбол. Вход только при регистрации. Телефон 288-88-22. Мероприятие бесплатное. Места ограничены. 18+.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

А наш дорогой Михаил Шуфутинский, а также другие любимые артисты Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Сергей Куренков, Анатолий Полотной, Федя Карманов. Все будут на душевной музыкальной встрече на легендарном морском фестивале под названием «Бархатный шансон». И состоится он в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября. Поэтому приглашаем вас, дорогие радиослушатели, принять участие. Подробности на сайте radioshanson.ru. Не упускайте эту уникальную возможность. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

улице сегодня прохладно и свежо. Ночь будет одной из самых холодных. Хочется, ну хочется больше тепла, комплиментов, внимания. И предлагаю согреваться вместе. Ведь уже в нескольких музыкальных шагах час только для вас. Горячее признание в прямом эфире. А прямо сейчас группа «Сентябрь».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

Пусть твои ладони родники умоют серебро. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи

только так, а не иначе Евгений Григорьев дает нам направление, в какую сторону действовать. Ну, а мы всегда прислушиваемся, конечно. В этот вечер я чувствую, что срочно, срочно необходимо добавить любви и нежности. Не будем откладывать это важное дело. Мы открываем час приветов, и вот уже прямо сейчас, в эту минуту можно высказаться, написать привет, поздравление, сообщение, может быть, у кого-то попросить прощения или пригласить куда-то, то с удовольствием принимаем ваши письма на номер +7 909 955 103 0. И уже прилетело сообщение. Добрый вечер, любимая радио Шансон. Пишет вам постоянная слушательница Анна из Волгограда. У нашей дочери Ульяны сегодня день рождения, 19 лет. Какой прекрасный, замечательный возраст. Мама с папой безумно любят ее и всегда рядом. Самая лучшая на свете. Улька, ты наш светлый лучик, наша гордость. Пусть здоровье всегда будет с тобой. Любовь наполняет твою жизнь, а мечты сбываются одна за другой. И, кстати, друзья, сегодня 16 июля. И радио «Шансон» поздравляет дорогого артиста Григория Лепса с днем рождения. Мы благодарим за творчество от всех радиослушателей, от нас. Желаем вдохновения, энергии и всего самого доброго. И, конечно, признаемся в любви Григорию Лепсу. Следующая песня одна из самых душевных. Слушаем.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь.

и внучек с деревни Октябрьская Поваринского района. Пламенный привет любимому дяде Асселу. Знаю, что ты сейчас в пути в большом рейсе из Астаны в Краков. Желаю тебе ровной дороги, зеленого света, хорошей погоды, попутного ветра. Скучаем, ждем тебя дома. Счастливого пути. Еще одно сообщение. Мы с сестрой на даче в Щербово. Горка. Закрываем огурцы. Передайте, пожалуйста, всем щербовцам большой привет. И мы передаем большой привет и душевная песня далее.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

Кто по-настоящему наслаждается жизнью? Это вот следующее сообщение. Отдыхаем с мужем на даче, приготовили вкуснейший лагман, покосили траву. Красота. Сидим, наслаждаемся прекрасным вечером. Привет всем серпуховичам от семьи Шелест. Привет любимой маме Вере Васильевне от ее офицера сына Ромы из города Москвы. Александр Анатольевич, Санкт-Петербург, передает лучи добра и удачи, позитива замечательной подруге Алене в Ростов-на-Дону. Привет в город Балахна, Нижегородская область, Юле Краюхиной. Пусть небо будет чистым, солнце ярким, любовь настоящая, дружба верная. И ты самая красивая. С уважением, Владимир. Привет Верочке из Петровского. Пусть не скучает, скоро увидимся. Целуем. Ксюша, Арсюша, Сергуня и бабушка Оля. Передаю большой привет нашей маме и бабушке Оле в Бабино 2 Тоснинского района. Любим, обнимаем. Сергуня, Ксюша, Арсюша. Передайте привет и поздравления с днем рождения в город Волгодонск нашей любимой куме Шипиловой Надежде. Большого женского счастья, благополучия, мира, добра и любви. Александр и Корине, город Георгиевск. Всех пермячек с днем вкусняшек. Мы тайные обжорки. Да мы все тайные обжорки, что тут сказать. Пожалуйста, поставьте Сергея Наговицына. А Сергей Наговицын совсем скоро уже будет, кстати. Передаю привет своему любимому сыну Данилу Борисову в Юке, Всеволожский район Ленинградской области. Мама Оля. Ну что, слушаем Сергея Наговицына. Песня «Свадьба» для вас, дорогие радиослушатели.

А лето создано для того, чтобы громко петь, танцевать, встречаться с близкими и любоваться невероятными закатами. В настоящий летний отрыв под открытым небом предлагает отправиться Ваня Лисицын. Музыкальный вечер на свежем воздухе. Вне стен концертных залов состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». Лисицын известен нашим слушателям по хитам «Красные-красные», «Зеленые-зеленые». В его репертуаре еще десятки красивых зажигательных песен.

Летний вечер проводим в компании «Радио Шансон». Прямо сейчас в прямом эфире передаем ваш привет. И еще есть уникальный шанс. Плюс 7-909-955-103-0. Но время, посмотрите, как оно неумолимо мчится вперед. Поздравляю мою дорогую жену с днем рождения, Диану Сергеевну Захарову. Написал Алексей из Ярославля. Хочу передать привет моему сыну Стратонинскому Владиславу, прошу прощения, у которого сегодня день рождения. Я его очень люблю, желаю творческих, музыкальных успехов. Он очень-очень крутой. Хочется передать Асельке из Казахстана пламенный привет от Ивана из России. Привет из Орла моему сыну Ивану. Мы дождались тебя, сынок. Люблю сильно. Завтра увидимся. Мама Марина Бабенкова. Поздравьте, пожалуйста, мою супругу Ирину Викторовну Красноперову с днем рождения. Я ее очень сильно люблю, желаю здоровья, удачи. Муж Юрий. И еще одно сообщение успеем прочитать. Передайте привет соседке по коммуналке, Баби Маше, доктору и Сочно. Ой, ребята, вы классные соседи, с вами рядом жить весело в Сочи. Привет Лене из Кирова, а также всем дорогим шансонье. Всех обнимает Саша. И для всех радиослушателей следующая песня от Александра Маршала.

Всем желаю отличного настроения. Меня зовут Рита Виноградова. Только подумайте, одно сообщение, какое-то внимание, привет или комплимент может поднять настроение вашему дорогому, близкому, родному человеку. И делайте это, пожалуйста, почаще. Не только в рубрике «Только для вас», а вообще в жизни. Далее переходим к вашим сообщениям. Вологодская область, привет. Хочу поздравить своего любимого мужчину, мужа, с годовщиной нашей свадьбы. Я очень тебя люблю, я рада, что ты мой муж. 16 лет женаты, это срок. Это действительно большая, прекрасная дата. Мы вас поздравляем от всей души. Передайте поздравления нашим любимым родителям, Трусовым Валерию и Наталье, с днем их бракосочетания. 39 лет вместе. Ух! Желаем вам долгих лет жизни. Слушать друг друга, любить, не обижать, а уважать, ваши дети. И еще одно сообщение. Привет Андрею из Саратова от Ольги. Хочу на свидание. Вот так. Следующая песня от Елены Ваенги для вашего прекрасного вечера, дорогие радиослушатели.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду.

ненастьем я тебя отпускаю. Дай Бог тебе счастья, те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

0: тебе из тысячи звезд одну, самую яркую.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: А какая чудесная музыкальная композиция от Любови Успенской к единственному нежному. Ну, не будем пока думать про снежные поля. Кстати, в июле есть удивительная особенность. Вот вы уже чувствуете это, или только у меня есть ощущение, что, вы знаете, вот такое... аромат какой-то, не только цветов, но и будущей осени. Совсем чуть-чуть, ее еще не видно, но природа-то уже знает больше нас, поэтому хочется как можно дольше задержаться на улице, глубоко подышать, посмотреть на закат и никуда не торопиться. Успеваем наслаждаться летом, хорошая музыка не заставит себя долго ждать. Прямо сейчас здесь, на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутина.

А радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми душевными песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг и многие другие. Возрастное ограничение 12+.

0: за границей.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
2: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Ой, какая песня, Константин Никольский, группа «Воскресенье», композиция, которая никого не оставит равнодушным. Музыкант, ну да, мы все перегораем периодически. Чтобы этого избежать, нужно уметь балансировать между работой и отдыхом. Больше расслабления вам, дорогие радиослушатели. Предлагаю прямо сейчас послушать Михаила Шуфутинского.

0: городов.
1: Я не хочу тебя терять, Евгений Кемеровский в эфире «Радио Шансон». Спасибо всем, кто вечер проводит здесь, вместе с нами, вместе со мной. Меня зовут Рита Виноградова. И придется завершить уже на сегодня свой эфир. Далее мы послушаем Катю Огонек. И, знаете, хочется пожелать, чтобы пятница принесла не только новые дела и заботы, но и новые поводы радоваться. Иногда для этого достаточно звонка от близкого человека, встреч, хорошей погоды и песни.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
2: Не оферта.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Радио Шансон.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

0: Радио «Шансон».
1: Как далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

ноги. Человек в телогрейке или просто слегка. И Фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочея

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 100 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Каждый день.

0: турнир по рыбной ловле.
1: Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла,

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты

0: часы в душе. Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Казань. Смотрим финал главного футбольного чемпионата вместе. 19 июля. Диалог авто на декабристов. Приглашает на показ финального матча. Ведущий, интерактивы, атмосфера и большой экран. Ждем на футбол. Вход только при регистрации. Телефон 288-88-22.
2: Мероприятие бесплатное. Места ограничены. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

как ни крути, а была с приблотненным оттеночком. Песня любая, и ветер пьянил, как вино. И целовала меня синеглазая девочка. Как это было давно, было давно. Девочка милая, первая в мире красавица, тонкая, хрупкая, даже капризная, но ради нее так хотелось пропеть и прославиться.

окна, фонари сговорились зажмуриться. Или в глазах моих стало бездонно темно, и опустела земля на сиреневой.

мне сразу над шестым. Это небо Господь создал для влюбленных создавать и любить. Божье ремесло, чтоб летали под ним стаи окрыленных, на одной высоте. Да крыло в крыло, чтоб летали под ним стаи окрыленных, на одной высоте. Да чтоб крыло в крыло, впрочем, жизнь — это жизнь. И вы не стали ближе, так и не был, увы, найден компромисс, кто-то не захотел подниматься выше или наоборот.

всю свою жизнь не его ждала, а он твое со своим перепутал небо, а ты видела все и не прогнала.

Знаешь, там наверху есть седьмое небо. Расположенное сразу

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Казань. Смотрим финал главного футбольного чемпионата вместе. 19 июля. Диалог авто на декабристов приглашает на показ финального матча. Ведущий, интерактивы, атмосфера и большой экран. Ждем на футбол. Вход только при регистрации. Телефон 288-88-22.
3: Мероприятие бесплатное. Места ограничены.
4: 18+. Радио Шансон.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: Бархатный шансон по волнам любимых песен.
1: На радио «Шансон» программа по вашим заявкам только для вас.
0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
2: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка» – песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и

Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 99 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой визжит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

широк в плече твоем. Если б знал ты, как по тебе соскучилась, если видит Бог сокровенное все мое, то вот этот миг, это самое.

птицы из разных заморских стран. А здесь, далеко за границей, для русских есть ресторан. Оркестр играет с подмостков, знакомые песни звучат. Но там у столов березки, березы там в катках стоят. Приходят туда степенно,

нахлынув горло, сожмет. И вспомнится детство, и слезы покатятся вдруг из глаз. Вы в сердце вросли березы, как трудно, родные, без вас.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.